0: надежду, чтобы жить красивее.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0.

0: я не знала, милый, что ты был, что был бандитом, билый, я ж не знала. Тебя любила я своим считал, а что бандитом был, даже я ж не знала.
1: Меня любила ты, своим считала, а я бандитом был,
0: а я не знала, а я не знала, милый, что ты крал, что крал ты деньги, милый, я ж не знала. Я их швырял, милый, и бросала, а ты их крал, а я того ж не знала.
1: Ты их швыряла, ты их бросала, а я их крал,
0: а я не знала.
1: Не знала, милый, я, что ты убил. Убил ты, милый, инкассатора в субботу. Ты мне сказал, пошел, мол, на работу, а сам его безжалостно убил. Тебе сказал я, пошел, мол, на работу, а сам его безжалостно убил.
0: А инкассатор был мой родный брат. Его убил ты, милый, я не знал. Я бы не жила с тобой,

0: любить я больше не могу. Ты обокрал ее, прощай, Наталья.
1: В России жить я больше не могу. Я обокрал ее, прощай, Наталья.

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти?

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: Точка на радио Шансон.
1: Негожий день залит дождем.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела,

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

не закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорят,

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

верны, прям с утра уже тошнит. Надоели вони драки политической клоаки.

боюсь сказать публично. Надоел мне даже лично, я потом скажу вам кто. Надоели беспорядки.

А друзья все твердили: не надо, погуляй, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада, ну а сердце стучит, торопись. И на зов ты, любимый, скорей отзови.

0: Москву спешит куда-то.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

утопал в цветах рояль, люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой не лез, а беседовал как будто с собой.

больно потом, все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти непраздничные вещи он шьет для непутевых таких же чудаков, а нас пускай отпустит на зрелище полегче. Без

и свет я часто вижу по ночам, и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

0: будет твоя. АО «Вкусвилл», Кора Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва. 103.0 FM.
3: Этот двор, где небо плюется, а то ли купол шапито, мог ареной обернуться или сценой на все 100. Рвет на части вечер хмурый, гитара полуночная, и горланит без цензуры улица Восточная. Этот тракт, что был так близко, лег с Восточной в перекрест. Назывался он Сибирским, а сколько вынес он и снес. И меня, его с воротов уносила прочь змея и ждала на грустных нотах улица Восточная.

сбивались в пары, подавая нам пример. Замуж не дождав, выходит, а что ей служба срочная. И грустит при всем народе улица Восточная. А рубаха из баталий трижды рвана, негде рвать. Рождена

Улица, улица восточная. А в окне родном до боли патефон концерт дает. Он иглой пластинку колет, а она ему поет.

0: улица Восточная.
1: Музыки много, шансон один.

красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долго он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима.

за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются целей.

Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Он летал к ней по воскресеньям.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Это

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю. Оценки за поведение планируют вести во всех российских школах в 2027-2028 учебном году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Для учителей подготовили правила действия в случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В 2027 году по ним начнут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, физике, химии и биологии. Поток туристов из России в Шанхай с начала года вырос на 130%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление культуры и туризма, с января по май китайский мегаполис посетили почти 300 тысяч россиян. По темпам роста турпотока Россия заняла первое место среди других стран. По общему числу гостей наша страна стала второй, уступив только Южной Корее. В заключении выпуска официальный курс валют на вторник, 30 июня. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 18, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров, температура воды в Москве-реке плюс 17 градусов. Сегодня без осадка, воздух прогреется до 28 градусов. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».
4: Аэропорт и табло, прости, нам с тобой вправду везло, а значит, будет вести...

0: Самая бодрая, самая энергичная, самая красивая музыка звучит с 7 до 11 регулярно по будням в утреннем шоу в формате 2D. Потому что здесь мы, Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. И сегодня уже последний день первого летнего месяца. Проще говоря, 30 июня, вторник на календаре. Давайте посмотрим, какие будем отмечать праздники.
1: А давайте посмотрим, Артем Демин, с удовольствием.
0: Здравствуйте, Марина Дымова.
1: Здравствуйте,
0: Артем Демин. Сидите, молчите, я думаю, может быть, надо...
1: Вы так красиво тут дальше. Соловьем заливаетесь. Куда же мне вставить свои 5 копеек?
0: Соловьемом заливаюсь? Нет, Демином заливаюсь. На самом деле, поймал себя на мысли, что вот раньше люди встречались и говорили, там, ну, первое, что...
1: О погоде.
0: Да. Сейчас-то вот встретили мы Дмитрия Малыгина, нашего коллегу. И о чем мы начали говорить? О том, кто где, когда заправился, кому повезло, удачно или неудачно.
1: А кому не повезло? Вчера, думаю, ладно, чтобы не тратить сегодняшний день на заправку, постою вечером.
0: Угу.
1: Две очереди по 45 минут. Ну, примерно через за 3 машины до меня заканчивался бензин, приезжал бензовоз, начиналась пересменка. В общем, все время что-то шло не так и не давало мне заправиться.
0: Я уже подумала. Полного бака нет, да?
1: Нет, конечно, полного бака. Мне кажется, сейчас ни у кого уже нет полного бака.
0: И о чем ты подумала?
1: Я подумала о том, что нужна какая-то новая профессия. Даешь человеку ключи от своей машины, и пока ты, например, на работе, кто-то он ищет, где тебя заправить.
0: О, кстати, это очень
1: мне
0: удобный
1: кажется,
0: сервис.
1: Просто вопрос в том, кому-то можно доверить свою машину.
0: Но я слышал, что еще. Еще вот до вот этих всех историй с дефицитом бензина, с дефицитом топлива, была такая служба, которая действительно приезжала, заправляла тебя на дому.
1: Консьерж-сервис это как-то называется в целом.
0: Ну, типа того. Приезжали реально люди, которые вот заправляют,
1: да,
0: как каршеринг, такие вот маленькие бочоночки.
1: Теперь нет таких людей, мне кажется.
0: Почему?
1: Ну, потому что где им взять бензин?
0: А, вот так? Ну, каршеринг
1: так,
0: же как-то
1: ладно,
0: заправляют.
1: Давайте по праздникам.
0: Давайте,
1: день
0: давайте.
1: День рождения Бабы-Яги. Угу. Те, кто себя причисляет к таким коварным женщинам.
0: У вас сегодня праздник.
1: Праздником.
0: Да.
1: День верной жены. День экономиста. Кстати, верная жена должна быть в душе экономистом. День разбрасывания монеток. А еще сегодня международный день социальных сетей.
0: Хорошо, поздравляем вас, дорогие друзья, с этими праздниками. Впереди новости, которые вы проспали.
1: Будет игра в черный ящик и наш фирменный, ваш любимый музыкальный гороскоп на радио
0: Шансон. Еще раз всем доброго утра.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ну и к новостям, которые вы проспали, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас интересного произошло. Началось строительство станции «Южный порт» на Салатовой линии метро, сообщил Сергей Семенович Собянин. Станция будет расположена между Кожуховской и Печатниками. Завершить работы планируется к 2030 году.
3: Ну, какая прелесть, это же так здорово, ведь если ситуация с бензином не наладится, то тем, кто живет в тех краях, скоро построят метро. Хотя я хочу верить, что все с бензином у нас наладится.
2: Сколько мы даем правительству на то, чтобы исправить ситуацию? Неделю,
3: слушай,
2: две?
3: Ну, дело же не в правительстве, а дело в том, что, как это называется, ажиотаж же создаем мы сами тоже.
2: Но мы же ажиотаж создаем не на ровном
3: месте.
2: Я
3: вчера видела новость, что в Орле, чтобы не было спекуляций с бензином, планируют по номерам. То есть как бы будет какая-то искусственная...
2: Я говорю по цветам проще. Номера можно любые переклеить.
3: Цвета у всех одинаковые, у машины. А там история в том, чтобы не было перекупщиков.
2: Чтобы ты
3: часто не заправлялся. Ну, у номера прям вот будет база. Тебе говорят, а вот ты к такому-то времени сегодня приезжай, тебя заправим. Ну, примерно вот так.
2: Я думал, четные и нечетные, нет?
3: Потому что действительно то, что мы тратим теперь огромное количество времени на то, что стоять, занимать очередь на заправке, это... Хотя, какие все на самом деле люди странные. Я поняла, что никто не общается, всем лень выйти, дойти до заправки и узнать, сколько будет идти слив бензина. Потому что я почитала в интернете, когда приехал бензовоз и сливает бензин, в среднем это 45 минут. Uh-huh. Почему на заправках? Я вчера приехала пол одиннадцатого, и мне сказали, что еще часа три стоять. Это было написано в Яндекс.Разговорчиках. Я думаю, может, это говорят те люди, которые в конце очереди, типа, давайте вы сейчас все нам поверите и уедете. Но так же нельзя делать, это же нечестно.
2: Ну, по факту, вот, что, 45
3: минут? По факту, как вы думаете, может быть, нас слушают водители бензовозов?
2: 45 минут или
3: сколько? Сколько сливается бензин, по идее?
2: Может быть, нас слушают на заправках?
3: И вообще, может, у вас уже появились какие-то секретики, советики, что вы делаете, чтобы заправиться? В какое время нужно ехать? Потому что я поняла, что рано утром смысла нет, потому что рано утром едут все перед работой.
2: Ну, сейчас была дикая очередь, где вот я обычно заправляюсь там.
3: И поздно вечером смысла ехать на заправку тоже нет, потому что люди хотят с утра не париться и типа с вечера заправиться и готовы ждать сколько угодно. Давайте делитесь своими. Есть какой-то даже уже сайт, типа, что с бензином.ру.
2: Где бенз или что-то такое?
3: Но он тоже не совсем как правильно работает.
2: Информативный не совсем,
3: я поняла, короче, что, знаешь, у мужиков спрашиваешь, вы давно стоите, ну, открываешь окошко, да? И они какие-то зашуганные все, типа, окно не открывают, как будто я к ним сейчас залезу и денег у них начну просить, знаешь? Я немножко от этого, обалдела, что такие люди странные и не очень общительные. Мы же в пробках можем петь песни, можем общаться, знакомиться.
2: А какие песни ты обычно поешь в пробках?
3: В пробках? Черный бумер, черный бумер.
2: А надо вот такие петь песни.
3: Да.
2: Как Султан Лагучев.
3: Мне кажется, подмосковным рыжим львицам найти бензин проще.
2: Скоро черный ящик, Марина.

0: Что же в черном ящике?
1: Итак, уважаемые игроки, начинается игра «Черный ящик» в нашем клубе в формате 2D. И я попрошу мою помощницу Марину вынести черный ящик. Сегодня тяжело тебе было или легко?
2: Нет, вообще легко.
1: Вот, сегодня легко. И это уже первая подсказка, дорогие друзья. Кстати, ориентируясь на наши подсказки, вы можете догадаться о содержимом черного ящика и, соответственно, прислать нам свой вариант на номер +7 909 955 1030. Кто первым догадается, что же у нас лежит сегодня в черном ящике, тот и получит приз. Марина.
2: У тебя что-нибудь такого плана дома есть?
1: Слушай, да, вот сейчас в квартире, в которой я живу, такого плана что-то есть, потому что хозяйка этим увлекалась.
2: А, серьезно? Хорошо. Смотрите, археологи находят образцы этого еще в каменном веке. Говорят, что огромную роль в развитии этого сыграло мореходство. Потому что моряки... А, ты с моряком, что ли, живешь?
1: С морячкой.
2: А, в смысле, была морячка в этой квартире.
1: Какая морячка была?
2: И все вам оставила, правильно?
1: Вот нет, она не была морячка.
2: Ну, видишь, говорят, что морякам...
1: Пенсионерка она была.
2: Пенсионерка-морячка. В общем, долго находились они в плавании, много свободного времени, и поэтому вот сидели и занимались вот этим.
1: Колокол, тельняшка, ракушка, мочалка,
2: картина. А потом продавали это все там, когда прибывали в порт, продавали вот эти свои поделки.
1: О, поделки.
2: Или дарили близким.
1: Слушай, это классная история, да.
2: А также говорят, что в средние века это иногда использовали как способ передачи скрытых посланий. Также это как послание использовалось инками. У них это прям было целой системой письменности, которая называлась кипу. А, так, символика, знаете, какая? В некоторых культурах это наделяли особым смыслом и делали из этого амулеты, чтобы защитить человека от дурного сглаза. А также, как это попало в Европу? Это все пришло с Востока. Но, я так понимаю, моряки все это присылали. В Италии открывали специальные школы. А что, есть какие-то варианты? Что-то ничего не зачитываешь.
1: А, раковины, мулины, узелки, матрешка, амулет, скатерть, карты,
2: современное
1: компас.
2: Слово появилось в 19 веке. Есть две версии происхождения. По одной это восходит к арабскому. Это значит полотно с орнаментом. Угу. А по другой к турецкому салфетка с бахромой.
1: Ковер, полотенце, вязание, резьба по дереву,
2: в Советском Союзе 70-е и 80-е годы огромный прям бум, стало это популярным благодаря хиппи и бога стилю. Люди плели висячие кашпо, подвесные кресла, яркие пано, абажуры. Что только из этого не делали. У тебя что, абажур, пано?
1: У меня все там, ну, там
2: серьезно,
1: какие-то,
2: ты, может быть, в логово хиппи, куда ты забрался?
1: Ну, не так много, как тебе кажется. Шкатулки, фенечка, бутылочка с письмом,
2: жаккард. Когда ты занимаешься этим, это помогает расслабиться, тренирует мелкую моторику,
1: гобелен,
2: развивает внимание и концентрацию.
1: Гобелен, узлы.
2: Ну, все это уже близко. Но узлы, конечно, это главное. Потому что, когда человек завязал первый узелок, это и стало началом этого искусства, которое называется макраме. Кто был первым?
1: Первой была Ольга. Очень симпатичная девушка на черном фоне. Блондинка сфотографирована такая... Интересная.
2: Да, сейчас я буду искать интересную блондинку.
1: А давай я сейчас что-нибудь ей напишу.
2: А может быть, она нам просто свой номер телефона пришлет?
1: Ну, конечно, она пришлет, а я сейчас...
2: Подожди, вот... а Ольга сначала писала...
1: Вот, я сейчас отправил, вот уже.
2: А, все, нашла.
1: Нет, она сначала написала макраме, а потом уже зачем-то написала вышивка крестом. Вот. Ну, в общем, Ольга, мы ждем от вас, соответственно, номер телефона. Вы молодец, вот вам аплодисменты.
2: В черном ящике сегодня было макраме.
1: Макраме,
2: забавно,
1: да.
2: Что это все от моряков пошло?
1: Да. Да, забавно. Почему забавно?
2: Ну, потому что кажется, что
1: бездельники,
2: они такие суровые.
1: Бездельники-моряки сидели и вязали, да? Что-то.
2: Фляги обвязывали.
1: Да, красиво, кстати, фляги. Здорово.
2: Вот ты когда слышишь фляга, сразу понимаешь, что красиво.
1: И что-то, у кого-то что-то свистит, я понимаю.

0: Темин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.
1: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие грали. Вот это музыка, вот это наш формат.

Тусовку после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот эта музыка, вот эта...

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: В России упал спрос на алкоголь. Ну, правильно, все ищут бензин. Продажа
3: алкоголя. Подожди, он упал в мае. Спрос на алкоголь.
2: Ой, ладно, все.
3: Хотя, мне кажется, что если люди будут стоять в очередях на заправке, то
2: они будут меньше пить.
3: Я, например, вчера не успела в магазин, где продается алкоголь, из-за очереди на заправке.
2: Вот
3: нечем
2: так.
3: даже было залить горе.
2: У тебя должен быть дома стратегический запас вот этого всего, о чем мы говорим.
3: Ты думаешь, хотелось бы стратегический запас бензина, а не вот этого, о
2: чем мы говорим. Ну, не знаю, и то приятно. Так, в общем, это мы рассказали. Такая новость одной строкой. Продажи подержанных электромобилей выросли на треть с начала года. С января по май в стране реализовали уже около 6 тысяч таких автомобилей. Еще недавно, я помню, все ругали электромобили.
3: Зачем
2: вы помните?
3: Нам электрокары?
2: Да, это все ерунда. Ездить от зарядки до зарядки.
3: Вчера видела парня на новеньком BMW в очереди как раз на заправку. Mm-hmm. И он такой: только вчера из Армении пригнал себе. Я еще думал, может, Теслу электричку купить. И такой просто, знаешь, на всю... Он пока шел от заправки до вот вдоль очереди. Он всем сообщил, что надо было электричку брать. Ну все, что теперь делать?
2: Так, в общем, да, владельцев сменили тысячи. Но, в принципе, все равно это не такие большие цифры. Ну что там, 6 тысяч автомобилей. Это никак вообще
3: ничто
2: погода.
3: Ничто по сравнению с вечностью. Так, тут еще есть одна новость, которая...
2: Давай.
3: Нормальных новостей, спокойных и позитивных, как-то нет. Из супермаркетов могут исчезнуть Рафаэлло, Нутелла, Ферреро Роше, Тик-Так, Буэна, Киндер. Компания X5 объяснила такое решение неоправданно завышенными отпускными ценами со стороны компании вот этой, которая все вот это
2: Ferrero
3: выпускает.
2: Rocher, да?
3: Поэтому
2: или как они
3: текущих
2: называются?
3: Запасов продукции хватит примерно на месяц, а mm-hmm. после чего сладости могут тут исчезнуть.
2: А после чего будем есть Аленку? Ну, да, ничего, да, нормально.
3: Не, Аленка хороша.
2: Да, и все хорошо.
3: В сосновом бару, там еще куча всего.
2: Не, но... много сладостей. Не, но эти, конечно, тоже хорошие сладости. Как бы что...
3: А Тик-Так?
2: Ну, дети вот. Любят же вот эти яйца,
3: ну,
2: вот эти шоколадные.
3: Ну все, короче, если вы... Надо уже, по-моему, собирать новогодний подарок. Давайте отвлечемся от заправок и идите, пожалуйста, Тик-Таки покупайте.
2: Давайте, вот, отвлечемся от заправок и начнем говорить о том, что полчаса активности снижают тревожность. В
3: не знаю,
2: раз.
3: Когда ты активно ходишь вокруг заправки, тревожность не снижается.
2: Так, по словам медиков, обычные прогулки в быстром темпе с канистрой.
3: Слушайте, хорошо, давайте отвлечемся. Короче, давайте. Россиянки начали перепродавать ношеные грудные импланты. Как тебе такое, Илон Маск?
2: Зачем они это делают?
3: Спрос на силиконовую грудь немножко подупал. Импланты в среднем стоят 180 тысяч рублей. После удаления их продают всего за 30 тысяч рублей. Ну, то есть прям бэушные.
2: Прям БУ. Причины разные. С автомобилями, да, получается?
3: Ну, как с автомобилями, как с электрокарами, понимаешь? В общем, ну, вообще врачи говорят, что использовать бэушные импланты нельзя, это опасно для здоровья. Но вы понимаете, на вторичном рынке кто-то это продает, а если кто-то что-то продает, значит, это кто-то покупает.
2: Угу.
3: Ну, вообще жесть, конечно, не надо так делать. Это,
2: не,
3: это
2: ну,
3: опасно
2: страшно.
3: Для здоровья.
2: Ну, это страшно, вот купить бэушные... Тити, это прям совсем не очень хорошо. Они же могут быть биты или крашеные. Хотя бы с пробегом по РФ или нет.
3: Кубинские, что ли, привезли? Ой, да, это, конечно, все. Так, что еще? Москвичка раскрыла измену парня благодаря штрафу за самокат. На видео с нарушителями она узнала своего молодого человека. Правда, второй пассажиркой оказалась не она. Сначала, в общем, девушка написала в соцсетях, сначала он попался Яндексу, а потом мне. И даже не знаю, что для него страшнее. Ну, может, ее mm-hmm. просто подвозил, нет?
2: Ну, просто таксовал, да. Сейчас новый вид такси. Подвезу вас на электросамокате.
3: Надежда нам пишет: фу, какая гадость, эти ваши БУ-тички. Надежда, это не наши. Так. Так, что
2: вроде все рассказали. Такое ощущение, что как-то мы быстро по новостям пробежали.
3: У тебя есть какие-нибудь новости, скажи мне?
2: Ну, новость у меня одна, что скоро будет гороскоп. Вот такая вот новость.
3: Будем надеяться, что он будет позитивным, и там не будет слова «бензин», «очереди», «подорожает» или что-то в этом духе. Потому что, ну, уже правда, хочется как-то снизить градус тревожности. Надо что-то придумать, чтобы его снизить.
2: Все, дорогие друзья, снижаем градус тревожности. Впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп. Слушайте внимательно и не пропустите.
0: Радио «Шансон», реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Утреннее шоу в формате 2D. На радио «Шансон» с Деминым и Дымовым. We'll be right back.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 30 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам строго противопоказаны любые рискованные действия. А также операции с жильем и прочими дорогими вещами. Песня дня Влади, Сергея Любавина.
2: Тельцы, у вас хороший день. Он идеально подходит для установления нужных контактов, а также для знакомства с влиятельными людьми. Ваша песня сегодня «Черноокая» Ивана Кучина.
1: Близнецы, у вас будет сегодня прекрасная возможность познакомиться с кем-то. И это знакомство может перерасти в дружбу, и вы получите необходимую поддержку. Все как в песне «Брат» Андрея Державина.
2: Раки, не следует начинать новые дела и принимать важные решения, а также заниматься покупкой нового жилья. А песня этого вторника «Гуси» Алексея Петрухина. Ну да, жилье сейчас никто не покупает.
1: Сейчас все бензин покупают. Так, львы, стоит быть готовым принять неординарные решения, от которых будет зависеть успех в будущем. Не самое лучшее время для знакомств и походов в многолюдные места. Песня дня у мужика Валерия Кураса.
2: Девы, наступает благоприятный период, когда дела ваши будут успешны, а все цели будут достигнуты. Песня в этот вторник «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, сегодня вас ожидает отличный день. Скорое завершение дел и вместе с тем существенная прибыль. Остаток дня стоит провести с друзьями в очереди за бензином. Все как в песне «Я точно знаю» группы «Сентябрь».
2: Скорпионы, в этот вторник откроются перед вами новые перспективы и придет долгожданный успех. Вас ожидают яркие события и запоминающие моменты. Совет этого дня – ловите в песне «В северную ночь» Кати Огонек.
1: Стрельцы, стоит проявить сосредоточенность и внимательность, когда любое дело вам будет по плечу. Постарайтесь избежать ошибок даже там, где кажется, что все лежит, ну, буквально на поверхности. Песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, в этот вторник предстоит выполнять рутинную и однообразную работу. Возможно, прекрасно проведенный вечер в кругу друзей поможет вам компенсировать силы. Совет, ищите сегодня в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, сегодня стоит день посвятить спорту. Будет ли это зал, бассейн, фитнес, неважно. Важно, чтобы вы этим хотели заняться. В решениях вам стоит проявить особую твердость. Все как в песне «Джокер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, вас ожидает прекрасный день, который подарит много шансов на реализацию любых идей. Не стоит бояться перемен, смело заводите новые знакомства и будьте готовы к любым переменам в своей жизни. Ваша песня в этот вторник «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Слушатели старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Друг». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: второй Д сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
1: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Москве проходит рейд «Велокурьер». Об этом сообщили в столичной госавтоинспекции. Инспекторы сегодня будут напоминать доставщикам о правилах движения, внимательности на дороге и уважении к пешеходам на тротуарах. Особое внимание уделят защитной экипировке, световозвращающим элементам, дорожным знакам и светофорам. Во время предыдущего рейда сотрудники госавтоинспекции оформили почти 4000 материалов о нарушениях правил дорожного движения. С 1 июля переплату за горячую воду за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления, сообщили в Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Раньше жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. В России призывают полностью запретить продажу вейпов. Сенатор Айрат Гибадзинов заявил, что возрастных ограничений недостаточно, поскольку электронные сигареты вовлекают подростков и молодежь в никотиновую зависимость. Сенатор при этом поддержал поэтапное ограничение производства и оборота никотинсодержащей продукции. Таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом, пишет «Коммерсант». По оценкам участников рынка, отток водителей из отрасли ускорился на 20% и в последнее время составил 5-10%. Таксисты стараются не брать дальние маршруты, заказы в центр города, так как высок риск остаться без топлива. Как отмечает издание, сложившаяся ситуация уже привела к росту цен на поездки и дисбалансу спроса и предложения. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду, температура воды в Москве реке плюс 18 градусов, сегодня без осадка, воздух прогреется до 27-28 градусов, завтра и до конца рабочей недели около плюс 30. Далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим дополнительный заработок. Если у вас подработка, пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, служба информации, радио Шансон.
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Какая новость у нас сегодня?
1: Новость такая. Эксперты назвали самые необычные летние подработки в России. Итак, в Липецкой области сборщикам ягод предлагают сдельную оплату 47 рублей за килограмм с возможностью
0: едем
1: ежедневных выплат.
0: В Липецкую область.
1: Так, подожди, Алтайский край. Там можно устроиться на пасеку, где за смену платят от 3 до 5 тысяч
0: Я
1: рублей.
0: Я хочу в Алтайский край.
1: В Калининградской области доступна подработка продавцом кукурузы.
0: Обожаю кукурузу.
1: 50 рублей наценка
0: есть
1: за каждый проданный початок. И, в общем, летний сезон традиционно сопровождается ростом спроса на временную занятость. Так, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков увеличилось примерно на 34%. И интерес со стороны исполнителей на 13% по всей стране. Ты когда-нибудь за деньги ягоды собирал?
0: Я...
1: Или только платил сам?
0: Ягоды за деньги я не собирал. Нет. А что, у тебя был такой опыт сбора ягод за деньги?
1: Ну, не за деньги, просто ведро ягод в подарок. Но там надо собрать пару ящиков.
0: Угу. Ты ездила, я помню.
1: Ну, честно говоря...
0: В Зеленоград ты
1: ездила
0: куда?
1: Нет, это под Солнечногорском где-то было.
0: А, ну, за Зеленоградом, я имею в виду.
1: Ну, в общем, и все тебе кусают какие-то всякие вот эти слепни, ну, ужас какой-то. И ты уже потом эти ягоды не в радость, потому что ты пока их там собираешь для общего
0: немножко
1: дела, подъедаешь.
0: Подъедаешь, грязненькие, прям с землей живут.
1: Там же нет, как у Пушкина, что девушки-крестьянки должны были петь, чтобы не есть малину или какие-то ягоды. Раньше дворянки давали такой, ну, строгие, давали такой такой указ, типа, пока не слышу, что все поют, значит, они не жрут. Ага. Вот, слышал про
0: такое? А можно же по очереди, то есть шестеро поют, одна жрет.
1: Ну, в общем, особо злостные дворянки прям вот так и изгалялись над своими крепостными.
0: Пойте давайте. Вот с тех пор я стал петь.
1: А ты, кстати,
0: так я крепостной дворик, я этот крепостной певец.
1: Кстати, да, Прасковья Жемчугова ты у нас практически.
0: Прокопий Жемчугов.
1: Прокопий Жемчугов,
0: да.
1: Ну хорошо. Дорогие друзья, мы у вас хотим спросить, а есть ли у вас какая-то подработка, где вы колымите, или как еще есть это слово такое?
0: Шабашите.
1: Шабашите, точно. Расскажите, чем занимаетесь, много ли получается на этом подзаработать, часто ли у вас есть, бывает эта подработка. Если вы перепродаете где-то бензин, дайте знать.
4: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня мы хотели бы поговорить, подрабатываете ли вы или подрабатывали когда-либо, например, вот Марина вспомнила почему-то 90-е, говорит, подрабатывал ли ты, Артем, 90-е? Я говорю, ну да. Подрабатывал в 90-е, танцевал в ресторане.
2: Ну, слушай, у тебя это классная лайтовая подработка.
1: Очень я нормальная просто подработка. Днем
2: я была ребенком.
1: Вечером танцевали.
2: Ого. Это были за танцы? Тектоник?
1: Говорят, Палан-Диско. Это Сан-Франциско. Тысячи огней. Даже такую группу не знаешь?
2: Не, я слышала эту песню.
1: Кармен группа, Марина.
2: Я не знала, как группа
1: мы
2: называется.
1: Мы танцевали в стиле Кармен.
2: Вот это да.
1: Четыре брюнета.
2: Ого.
1: Я шучу.
2: Ты
1: нет,
2: как Тарзан, что ли,
1: нормально
2: выступал?
1: Одет.
2: В этом амплуа?
1: Не-не-не, это был не стрипушник.
2: А то тебя на шансон не взяли все-таки, мне кажется.
1: Почему?
2: Просто смотри, у меня папа, он был военнослужащий.
1: Так.
2: И как бы от военнослужащим подрабатывать как бы нельзя.
1: Угу.
2: И был у нас такой семейный прикол. Они с мамой продавали на рынке ножницы и вот эти, знаешь, такие бежевые тренчи, как они, пальто, наверное, называлось. Ну, такие...
1: Я в 90-е торговал паяльниками и электроплитами на рынке.
2: А паяльники для пыток были нужны?
1: Нет, для для кипячения воды, мне казалось, их покупают.
2: Подожди, паяльник для кипячения воды?
1: Кипятильники, боже, извините.
2: Я уж испугалась.
1: Какие паяльники?
2: И, короче,
1: кипятильники.
2: И папа мой ходил в специальных очках и наклеивал себе бороду. Потому что на работе их, ну, из-за того, что это были специально, там, не просто военнослужащие, а спецслужбы.
1: Мы знаем, твой папа, да.
2: И, короче, и я говорю, мам, это реально так было? И она говорит, ну, конечно, это нормально. Потом, ну, в общем, и, в общем, вот, ножницы и пальто. А я помню, у нас дома всегда какой-то завал этих ножниц. Я говорю, вы что, их плохо продавали,
1: что ли? А вы где
2: их
1: брали, эти ножницы?
2: Ну, кто-то их был какой-то...
1: Для того, чтобы что-то продать, нужно что-то купить.
2: Был какой-то знакомый, который все это закупал. Но ему было лень стоять на рынке, и поэтому вот в выходные дни...
1: А твоему папе было не лень.
2: Мои родители туда выезжали. Я еще помню, как сейчас... У нас было развлечение, помнишь? А, ты же не москвич. А, извините, на Пролетарской.
1: Сейчас было обидно, ну ладно.
2: Сейчас Пролетарская, там в 90-е был птичий рынок. И когда родители не работали на своем рынке, мы ходили на экскурсии на тот рынок, на птичий. И там, знаешь, и вот песня группы «Лесоповал», «Птичий рынок» почему-то у меня она ассоциируется вот с этим рынком на Пролетарке.
1: Да.
2: И потому что там можно было увидеть... Ну, знаешь, это как зоопарк был. Там были всякие и попугаи, и всякие котики необычные, и собачки. Ну, в общем, кого там только не было, и это было так прикольно. Поэтому, когда люди говорят, ой, 90-е, там жесть, я, конечно, понимаю, что я родилась в

0: 89-м, и мне вот 90-е кажется чем-то таким атмосферным и интересным, но так, когда представишь, что действительно каждому нужна была какая-то подработка, так еще и говорят, что тогда тоже были сложности с бензином. Я вообще не понимаю, как люди все это пережили.
1: Тогда еще были сложности с едой, Марин.
0: Ну, это я знаю, что талоны...
1: До появления ножек Буша было тяжело, я помню.
0: А ножки появились, и сразу полегчало?
1: Сразу, да, как-то уже это, появилось какое-то мясо и надежда на будущее.
0: Так, но ты танцевал, понимаешь, при этом.
1: И я
0: ты
1: при
0: не
1: этом
0: работал
1: танцевал.
0: Ни грузчиком, ни где-то... Ну, то есть у тебя не было какой-то такой подработки тяжелого физического труда. Ты
1: нет.
0: Отплясывал, коленца
1: либо
0: откидывал и все такое.
1: кипятильники, электроплиты, все
0: а
1: знают.
0: А где это было? В Рязани, или в Рязани?
1: Нет, в Рязани, у ЦУМа. Все меня помнят сейчас.
0: Реально у ЦУМа в Рязани?
1: Да.
0: А почему не под мостом?
1: Под каким мостом?
0: Ну, потому что сейчас в Рязани...
1: Торговля раньше в Рязани была в 90-е. Вот жители Рязани мне сейчас не дадут соврать. Она была именно у ЦУМа. Это было место силы, куда все приходили, и там все торговали. Мои друзья, конечно, которые торговали телевизорами, стали олигархами.
0: Слушай, а помнишь ли ты времена горбушки, когда там всякие кассеты продавались? Тоже это атмосферная эпоха. Вот мне, например, странно, что ты не торговал какими-то дисками или кассетами. Что ты продавал кипятильники. Дорогие друзья, а вы в 90-е как-нибудь подрабатывали? Может, сейчас вспомните какую-нибудь ностальгическую историю? Может, Артем Демин был конкурентом у ЦУМа в Рязани,
1: да,
0: с кипятильниками?
1: Пишите,
0: может, он их лучше продавал, чем вы?
1: Плюс 7-909-955-103-0.
2: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну что, Рязань на проводе. Никто не написал, что они торговали со мной по соседству кипятильниками и электроплитами.
2: Видимо, ты такой один в Рязани был. А ты танцевал в этом моменте?
1: Нет, не танцевал. Я был такой не один. Мы танцевали. Ой, танцуба. Мы продавали с одним парнем, у которого я этот бизнес немножечко как бы подсмотрел. То есть он привозил все то, что мы продавали, из Липецка. А в Рязани почему-то это было в дефиците.
2: Слушайте, ну на самом деле так интересно вот по поводу 90-х, да, получается же ведь очень многие люди, я читала книгу, знаешь, какую, возрастное ограничение 18+, новейшая история России в 14 бутылках водки. Угу. Так вот, и там разные, ну как бы именно про истории, как развивались какие-то бренды в 90-е, как это было, ну то есть можно было на пустом месте построить какой-то бизнес. Угу. И многие же какие-то престижные люди, элитные, которые сейчас занимают там какие-то позиции, должности, и у них много денег, они же как раз начинали вот с того, чем занимался ты. Как интересно, что у тебя ничего не получилось.
1: Да, у меня ничего не получилось.
2: Ну нет, зато ты занял нужное место. Ты вот с утра бодришь людей. Нет, я просто к тому, что что ты делал неправильно, продавая кипятильники, почему это не выросло в империю? Почему это не стало магазиновым видео, например?
1: Ну, потому что объемы продаж. Человек, который привозил это все, на Икарусе из Липецка в Рязань.
2: То есть ты вкладывал свои деньги изначально?
1: Конечно,
2: или кто-то тебе давал на реализацию, типа, покупал, сколько продаж, потом вернешь?
1: Нет, покупал на свои деньги, естественно, там, покупал какие-то очень ограниченный тираж. Но это все было несерьезно. В течение какого-то времени, нескольких месяцев я этим, может быть, занимался. То есть это было... А люди, которые занимались телевизорами, да, они соорудили
2: себе. Ну, то же самое и компьютерные империю. Всякие истории. Да. Кто компьютер начинал. Вячеслав Корнеев нам пишет: о, вот это моя тема. Очень собираюсь на подработку, так как на основном месте денег не хватает. Другой разговор, чего я туда хожу. У меня два варианта на выбор. Либо стримить ВКонтакте по одной теме, либо заниматься доставкой еды. Вот пока думаю. Слушайте, а что стримить? Это можно реально какие-то деньги заработать? Что там надо
1: смотря
2: показывать?
1: Смотря что стримить. Тебе есть что показать, Марин. Ты могла бы там застримить.
2: Вячеславу, ты думаешь, нечего показывать?
1: Так, хотя вот эту платформу, где вы все показывали, в России вроде как прикрыли.
2: Я там ничего не показывал. Давай как бы не надо грязи, я, конечно, понимаю.
1: Так, Алексей пишет, что подрабатывает в такси иногда вечерами и по выходным. Получается дополнительно от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Вот. А основная работа какая, Алексей? Ну, то есть, понятно, что подработка у вас такая серьезная, хорошая. Вот. Но чем занимаетесь не в такси? Наверняка бизнес какой-то есть.
2: Наверное.
1: Всякое бывает.
2: Мария, массажист на связи. В 90-е я ездила в Москву, в Лужники за товаром. Продавала его на рынке в Нижнем Новгороде. Мне было лет 18-19. Сейчас, как вспомню, телефонов не было. Как меня родители вообще отпускали, я даже не знаю. И ведь я не боялась. А, Мария, а что вы привозили? Что вы именно покупали? Это была какая-то одежда или что? Ну, в общем, расскажите, хочется каких-то подробностей, потому что действительно времена были интересные, когда одежду можно было на картонке примерять. Тебе там что-то кто-то видео прислал?
1: Да, из Рязани.
2: Или ты уже стримы смотришь?
1: Из Рязани мне пишет Вадим Карибжанян, мой давний друг. Человек, который, кстати, меня... Вот именно он, именно благодаря ему я не стал лечебным врачом. Вот, сейчас бы я был бы каким-нибудь хирургом, а теперь вот...
2: Сейчас слова благодарности,
1: да.
2: Ты ему говоришь.
1: Вот, Вадим пишет, что он свидетель, Рязань на связи. Действительно, ты продавал, танцевал и пел. И не только в ресторане, а наше шоу. Да, были времена. Кстати, да, мы делали шоу.
2: Какое шоу? 2D-шоу?
1: Сангик-шоу называлось. Сангик-шоу. А покер, рулетка, чего молчим? Кстати, даже, я же еще в казино работал. Вот, ну...
2: В подпольном хоть или в обычном?
1: Нет, а тогда... Слушай,
2: или тогда все были обычные?
1: А тогда они как бы были обычные, но находились в подвале.
2: Как поменялся мир, да?
1: Да.
2: Теперь подпольные казино не находятся в подвале.
1: Я, будучи студентом, да, я отучился на крупье и работал еще в казино. Как много я всего, оказывается, умею.
2: И не
1: не только говорить.
2: А что ты карты нам не раздаешь с утра? Типа, тяните карты, и мы будем как-нибудь по ней что-нибудь гадать.
1: Не-не-не, там были другие карты, по ним не надо было гадать.
2: То есть это не карты Таро были? Нет. В вашем казино?
1: В нашем казино были не карты Таро. Друзья, чем вы занимались в 90-е? Как подрабатывали? Где?
2: Или,
1: кем?
2: Может быть,
1: пишите.
2: Сейчас подрабатываете? Да. Напишите,
1: 7,
2: нам интересно.
1: 909-955-103-0.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто я рассказываю о том, что количество угонов автомобилей постоянно снижается. Угонять становится все сложнее, но теневой спрос на запчасти никуда не делся. Поэтому теперь преступники предпочитают автомобиль не угонять, а снимать необходимые детали по месту. Наиболее часто без запчастей остаются корейцы и ушедшие от нас европейцы. Китайские автомобили интересуют злоумышленников в меньшей степени. Предпочтением у злодеев пользуются детали, которые относительно легко и быстро демонтировать. К ним относятся дворники, зеркала, противотуманные фары и колеса. Но встречаются и случаи краж коробок передач, крыльев и капотов. Особняком стоит оборудование салона. Этим промышляют менее квалифицированные группы, варварски разбивающие стекла и с корнем вырывающие все, до чего могут дотянуться. Самыми опасными городами для автомобилистов стали Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Также злоумышленники очень активны в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ninja. Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Откровенно, сокровенно.
8: Откровенно о сокровенном.
10: Сегодня говорим с вами о подработках в 90-е, в 2000-е.
11: Ну, и в наше время тоже
10: может быть,
11: можно.
10: В наше время вы где-то подрабатываете, вам вот не хватает, например. Так, Сергей нам из Тюмени пишет. Доброе утро. Огромного всем терпения. А больную тему про бензин сегодня еще не обсуждали. Я что-то пропустил.
11: Мы с нее начали. Мы каждый раз рассказываем, что происходит на заправках. У кого сколько бензина в баке. Это как бы в 7 утра. Да, мы без этого не начинаем.
10: Меряемся уровнями бензина в баке.
11: Ну вот мы с тобой сейчас, у нас по полбака, да? Только получается, у меня что полбака, у меня 30 да. литров, а у тебя 20.
10: У меня 20, да, у меня бак маленький, 40 литров.
11: Лучше маленький, но свой.
10: Лучше маленький, но бак, да. Так, ладно, дорогие друзья, что мы еще хотели? А вот подрабатываю, так, это мы прочитали. Была у меня мысль на лето уехать на подработку в Сочи массажистом, пишет нам Мария, но 26.06.2026, прямо совсем недавно. Я стала бабушкой, и зачем он мне этот Сочи, если у меня такая радость, внученька. Всем добра, позитива, мирного неба, хорошей оплаты и подработок всяческих. С любовью, Мария, массажист Санкт-Петербург.
11: Мария, поздравляем вас с рождением внучки, расскажите, как назвали.
10: Кстати, Мария, вот. Молодец какая, ты видела, какой они мне ролик записали в Санкт-Петербурге,
11: да, видела.
10: Прислали мне. На песню «Зачем?». В общем, да, молодцы, спасибо.
11: Вообще, мог бы за это вот платить, у людей была такая подработка, танцевать под песню Артема Демина «Зачем?». Представляешь, вот был бы ты богатый, если бы ты кипятильники в свое время хорошо продавал.
10: Если бы я бензин продавал, как Александр Базиян у нас торговал, я же тебе рассказывал, у нас был такой студент, который вот мы продавали всякую ерунду,
11: а где он его находил?
10: Бензин.
11: То есть у него какие-то выходы были?
10: Были, видимо, выходы на Рязанский этот нефтеперерывающий завод.
11: Обалдеть. Ну, слушай, вот это как раз такие люди деятельные, которые что-то да придумали и...
10: Да. Это называется коммерческая жилка.
11: И сломали систему.
10: А вот у нас жилка есть, но она другая.
11: Владислав из Рязани пишет. Здравствуйте, Марина и Артем. В 90-е я работал персональным водителем. Больше времени ни на что мне не хватало. Сплошные стрелки. То с бандитами, то с руководителями организаций. Кстати, по поводу водителя. У меня есть один знакомый водитель, который тоже долгое время работал частным водителем в одной семье. И потом семья уехала, по-моему, там пандемия, когда была. Они уехали всей семьей в Испанию. Он был и водитель, и телохранитель. Он ушел, это прям реальная история сейчас успеха. Он ушел в лютый какой-то запой, ну, то есть потому что он понимал, что он всю жизнь был водителем в этой семье, и как бы его все устраивало.
10: Вся империя его рухнула.
11: И потом он приехал к себе на дачу и просто выпивал с горя, потому что не понимал, чем ему заниматься. И тут к нему пришли соседи, а он обалденно готовил мясо, колбасы, и они ему говорят, а что ты на ярмарке у нас ничего не продаешь? В итоге этот человек сейчас занимается вот колбасным делом, у него фермерские колбасы, и когда он рассказывает историю своего успеха, потому что сейчас это довольно-таки дорогая колбаса, у него закупаются какие-то там рестораны и звездные гости. И когда спрашиваешь у него, типа, Вася, а как вы к этому пришли? Он говорит, ну вот, типа, я просто началась новая жизнь, я понял, что я это люблю, у меня горят глаза, и в меня кто-то поверил.
10: Человек, который просто умеет жарить шашлык, не обязательно, что он должен быть какой-то очень крутой
11: колбасный. Ну, началось все с того, что вот он просто как-то руки его правильно обращались с мясом. Я не знаю, как это объяснить, но, в общем, вот такая вот история, понимаешь, что вроде как и не планировалось, что он станет фермером и колбасником.
10: Мясо любило его руки. Так, здравствуйте, дорогие наши...
11: Хорошее начало детектива какого-то.
10: Так, раньше с 2005 по 2020 всегда был с подработкой, занимался видеосъемкой. Свадьбы, телевидение, военная авиация. Сейчас один живу, зарплаты в принципе хватает. Видеосъемкой занимаюсь только для души. Так сказать, бесплатная подработка. Ну вот, кстати, Александр Газарес как раз и снимал Марию. Массажистку для моего ролика на песню «Зачем?».
11: Вот в чем разница. В 90-е вы это делали за деньги, а сейчас бесплатно. Олег напишет: «Привет, Шансон. В 90-х я брался за всю черную работу. В основном принеси-подай. Разгружали фуры с арбузами. До сих пор мне это снится. Был грузчиком на черкизовском рынке. Косил траву. Правда, обычной косой, не триммером, как сейчас. Платили немного, но это было весело, и я за себя был тогда горд», пишет нам Олег. Слушайте, ну это классно.
10: Так. Сергей из Абакана. Здравствуйте, мы с другом. Это было более 25 лет назад. Зарабатывали деньги на АЗС. Пожалуйста, так, тема бензина продолжается.
11: Сливали бензин.
10: Стояли, заправляли автомобили, протирали стекла фары. Ну и тем самым у нас всегда были средства, чтобы заправить свои мотоциклы. Но это, видимо, еще по молодости, да?
11: Ну
10: Сергей,
11: да.
10: Вы тогда, ну вряд ли вы были серьезно.
11: Ой, слушай, я по молодости, знаешь, где подрабатывала? У меня была основная работа, но подработка у меня была. Я разливала чай на казачьем фестивале в костюме казачки. Такая вот данская казачка. Ну, кстати, за это очень хорошо платили.
10: Ну, сколько?
11: Ну, я как, ну, это был, типа, допустим, 2011 год.
10: Так.
11: И получала я, ну, типа, за выход 7 тысяч рублей.
10: О, это нормально.
11: Я тебе говорю, это были хорошие деньги. Я бы сейчас вышла за 7 тысяч рублей чай кому-нибудь налить.
10: Так, кому нужен чай, ребят? Не-не, начнем с другой стороны задаем вопрос. У кого есть 7 тысяч рублей? Ладно, продолжайте писать, дорогие друзья.
11: Тему продолжаем, потому что интересно.
10: Почитаем, да.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиян хотят освободить от штрафов за самостоятельный ремонт ям. Депутаты от «Новых людей» предложили вывести это из-под действия административного кодекса. Сейчас складывается парадоксальная ситуация. Люди жалуются на разбитые дороги в администрацию. Местные власти отделываются обещаниями и отписками. А когда люди берут ситуацию в свои руки и решают проблему за свой счет, их еще и штрафуют. Например, в Астрахани местных жителей наказали за ремонт дороги во дворе за свои деньги. Срок владения автомобилем в России вырос вдвое. По данным Автостата, в 2009 году россияне в среднем ездили на автомобиле около 3 лет. Сейчас этот срок превысил 7 лет. Основные причины – экономические. Новые машины труднодоступны, поэтому люди предпочитают подольше ездить на тех, что есть. Это выгоднее, чем менять знакомую машину с понятной историей владения на кота в мешке. Интересно, что реже всего машины меняют владельцы «Лады». В среднем на них ездят по 8,5 лет. Количество аварий с участием животных выросло. Согласно опросам страховых компаний, выплаты по таким ДТП увеличились на 18-20%. В основном это связано с сезонными причинами. Весной и летом активно мигрируют лоси и олени. Параллельно растет количество поездок в отпуск, на дачу и за город. Шанс встретиться у людей и животных растет. Чтобы снизить риски, соблюдайте скоростной режим при поездках через лес, особенно в темноте. Животные могут выбежать на дорогу внезапно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: я на волю тебя.
1: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Получить северную пенсию станет проще. С 1 июля правила выплаты надбавки жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей скорректированы. Ежегодное подтверждение фактического места проживания больше не требуется. Справка о месте жительства не нужна в том случае, если пенсия выплачивается через Почту России с вручением на дому или в кассе, а также если пенсионер получает ее в стационарной организации соцобслуживания, медицинском либо исправительном учреждении. Скоростные лимиты на трассах изменятся. Минтранс готовит новые методические рекомендации. Они предполагают другой подход к установке лимитов на скорость. Речь идет о более гибкой системе. Режимы скорости будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом того, насколько он загружен, в каком состоянии находится дорожное полотно и какие объекты расположены рядом. По информации ведомства, изменения начнут действовать уже в следующем году. Формирование гибкого подхода при введении скоростных лимитов назрело уже давно, уверены чиновники. Сайт для отслеживания ситуации с топливом появился в России. В связи с топливным кризисом в сети заработал сайт, на котором сами пользователи обмениваются данными о ситуации на АЗС по всей стране. Таким образом, водители организовали обратную связь и пытаются друг другу помогать. На сайте сами водители в реальном времени отмечают, есть ли на АЗС топливо, какие очереди и действуют ли лимиты. Можно фильтровать по маркам бензина 92, 95 или дизелю, строить маршрут. Сервис бесплатный и анонимный, регистрироваться на нем не обязательно. Напомню, в Карелии сложилась непростая ситуация с обеспечением бензином. Как сообщила глава Минпромторга Республики, системного дефицита бензина нет. Однако из-за перераспределения потребительского потока нагрузка на федеральные сети выросла, что привело к очередям. Фонд капремонта Карелии предупреждает о новой схеме мошенников. Злоумышленники рассылают ложные уведомления о переносе сроков капремонта, чтобы выманить персональные данные собственников жилья. Как сообщили в фонде, мошенники действуют через мессенджеры и личные сообщения. Они предлагают перенести сроки капитального ремонта дома в обмен на личные данные, номера документов или телефоны. Фонд предупреждает, его сотрудники не рассылают подобные объявления. Жители просят быть бдительными, не передавать личные данные, коды из СМС и номера телефонов неизвестным лицам. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши пасмурную погоду. В течение дня возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-западный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Эксперты назвали самые необычные летние подработки в России. Например, есть подработка в Липецкой области. Нужно собирать ягоды. 47 рублей за килограмм.
1: И интересно, можно... за крыжовник больше платят.
0: За черную смородину.
1: Он, зараза, колючий такой.
0: А черная смородина, она и колючая, и мелкая. Так, 47 рублей за килограмм. Значит, в Алтайском крае можно подработать на пасеке. За смену платят от 3 до 5 тысяч рублей. В зависимости от того, сколько пчел вас покусало. В Калининградской области доступна подработка продавцом кукурузы. 50 рублей за каждый съеденный... Ой, извините, за каждый проданный
1: початок. А говорят,
0: початок.
1: Это в Калининградской области?
0: Что?
1: Калининградская область.
0: Калининградская.
1: Сейчас же говорят,
0: кукуруза.
1: Что пляжи Калининграда, ну, Светлогорска, они переполнены больше, чем пляжи Анапы.
0: Говорят,
1: поэтому,
0: что сейчас
1: видимо, актуально
0: цены,
1: там ходить по рядам с кукурузинами.
0: Цены с... по рядам с кукурузинами. Это немножко не про,
1: не,
0: да, не про продажу. Не про продажу. Я тебе про то, что очень взлетели цены на гостиницы вот именно в Калининградской области. Там как раз где-то была вот эта вот Солнечно... Что там?
1: Солнечногорск.
0: Солнечногорск.
1: А, нет, Солнечногорск вот. Подмосковье. Зеленоградск.
0: Зеленоградск. И какой-то там тоже Солнечное что-то там.
1: Ну, Солнечногорск, наверное.
0: Не знаю. Ну, в общем, да, какие-то безумные
1: Светлогорск.
0: Цены. Светлогорск. Хорошо.
1: Все время тоже путаю. Так, ладно, мы сейчас не про отдых и не про море, и не про, а про то, где вы кукурузины свои продавали. Или чем вы вообще зарабатывали на жизнь в тяжелые времена. Есть ли у вас какой-то Колым или какая-то подработка, какой-то шабашка или как-то там... Шабашка, вот это что, мне всегда было интересно, когда говорят, я колымлю. И никогда люди не рассказывают, чем они занимаются. Они такие, ну все, мне пора, я поехал.
0: На Колым.
1: И думаешь, а что это, что это такое? Где?
0: Вахтовик, обычный вахтовик называл.
1: Нет, вряд ли. Это какая-то типа подработочка нелегальная. Валерий пишет, здравствуйте, самый веселый ведущий. Я с детства жил в Приморском крае, и мы подрабатывали на кирпичном заводе. Горячий обожженный кирпич вывозили на улицу, а мы складывали его на поддоны. Зарабатывали немного, но в жару бесплатно привозили нам арбузы. А еще мы ездили в Китай челноками, привозили товары с Китая на каждого человека по 50 килограммов вещей. Тогда многие так ездили, даже учителя своих там можно было встретить. Это было 2000-2007. Если можно, передайте привет в поселок Пограничный Приморского края Валерий Китов или Китов. А сейчас я живу в Тюмени, пишет Валерий. Слушайте, то есть вы были еще до Алиэкспресс? Вывозили оттуда.
0: Да вот с него и начинался
1: а
0: этот
1: на самом
0: Алиэкспресс.
1: Деле, вот мы так радуемся, вот у нас пункты выдачи там в каждом подъезде, ага. А на самом деле, вот если бы не вот эти все маркетплейсы, все бы могли мы дальше продолжать что-то продавать где-то на углу. И к тому, что просто был период же, когда все говорили, вам нужно открывать свой магазин на маркетплейсе. А на самом деле, из-за того, что это очень много людей все это там пооткрывали, стало это не очень выгодно, и все начали закрывать. Да? Ты слышала же про это?
0: Понятия не имею, Марин.
1: Но при этом я до сих пор, когда куда-нибудь в маленьких городках захожу на обычные вот эти рынки, знаешь, которые там по субботам, ярмарки, там по-прежнему за бешеные деньги продается то, что в интернете можно было бы купить дешевле.
0: Ну, потому что у людей нет интернета, это логично. Доброе утро. По части подработок в 90-е годы, конечно, чемпионы. Что мы только не делали. Основная работа в ателье, а потом уже сплошное разнообразие. Краила для кооператива кожаные куртки. Торговали на рынке, привезенным из Польши тряпками и сама шила блузки на продажу. Даже масло сбивали для продажи. Когда все успевали, непонятно. Но в целом жили весело. Это от Надежды. Продолжайте писать, друзья. Скоро почитаем ваши сообщения.
4: На радио Шансон реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Радио Шансон представляет
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Подработочки мои, подработочки. Рассказывайте о том, где и когда подрабатывали. Любимый ведущий, лишь однажды много лет назад я ездила на сбор черной смородины в нашем же Мытищинском районе, пишет нам Наталья. Соответственно, в конце сбора получила какое-то количество этой смородины. Больше желания собирать эту смородину у меня почему-то не возникало. А почему? Что не так со смородиной?
3: Ну, ты же сказал, что смородина и крыжовник, и собирать их неприятно. Я помню, когда мне соседка говорит,
2: да.
3: Слушай, у нас там столько крыжовника, не хочешь собрать, нам не надо. И я такая, да, конечно. Я пожалела много раз собирать крыжовник, реально это мне опасный труд.
2: Мне мама такая всегда, я когда приезжаю в Липецк на дачу, такая, так. Типа, иди, собери в Москву крыжовник детям. Я такой, ага, сейчас. Полезу я этот
3: классная
2: крыжовник.
3: Классная история от Ирины Пчелки. Доброе утро, моя любимая ведущая. Я вот начала подрабатывать тем, наверное, кто никогда так не делал и чем не подрабатывали. В лихие 90-е у нас появились ларьки, хлебные ларьки, то есть частные пекарни стали выпекать домашний хлеб. И вот мы с подругой тоже решили подзаработать. Так, ну где взять формы под хлеб-кирпичик? Правильно, только на хлебзаводе. В то время они массово закрывались, формы выбрасывали, и мне пришлось залезть через забор, чтобы на территории завода набрать этих форм. Но все получилось, и мы с подругой начали сами дома печь этот хлеб. Причем у нас он вкусный получался, и продавали мы его прямо около магазина. Был просто на расхват. Но потом мы поняли, что много на этом не заработаешь. И поехали мы по России, матушке. Но это уже другой рассказ. Слушайте, вот это крутая история. Вот
2: поехали
3: это прям...
2: мы по России, матушке.
3: А
2: да,
3: мы уже хотим хорошо. Этот рассказ тоже. Чем все... В качестве кого вы поехали? У вас был гастрольный тур?
2: Так, доброе утро. Я начала работать 14 лет. В 94-м с братом продавали газеты у метро «Сокол». Работали на рынке «Динамо». В общем, везде, где могли.

0: денег все равно, конечно, не хватало. Сейчас тоже подрабатываю по мере сил, пишет нам Татьяна, Москва-Питер. Татьяна, но и мы должны догадаться,
1: чем
0: вы сейчас подрабатываете, чем занимаетесь.
1: Ну, кстати, видишь, люди не раскрывают свои секретики. Юлия Иванова нам пишет, далекие 90-е, моя бабуля работала главным бухгалтером, и, как полагалось, ей иногда выдавали вместо зарплаты продуктами. Я помню, как мы с сестрой вытаскивали без спроса у бабули сок, был такой в жестяных банках, банановый и манговый. Выходили на улицу, вставали около бабулечек и торговали. Вот это вы бизнес-вуменши. Молодцы,
0: так,
1: девчонки.
0: Так, а вот Евгений нам пишет, мы с друзьями в середине 90-х подрабатывали в строящихся гаражах. Копали, мешали раствор. В то время наша работа была просто на расхват. Ну, а вы чем занимались в 90-е или как подрабатываете сейчас? Напишите, расскажите нам об этом.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Когда лучше, зимой или летом?
4: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Хотим сегодня с вами откровенно поговорить о том, где приходилось вам подрабатывать. Может быть, в 90-е, может быть, в 2000-е. Может быть, сейчас где-то подрабатываете. В 2002-2003 подрабатывал упаковщиком в универсаме, в Новокасино, который на кругу, а позже на Юбилейном проспекте. Остановка.
2: Ой, вот это да.
1: Помогал разгружать арбузы и дыни.
2: Интересно. Ну, вот. Узнаю этот универсам на кругу. Сейчас вот неинтересно. Сейчас там просто сетевой магазин. И нет все. Этой магии и атмосферы 90-х. А мне вот понравилась история от Натальи Помяловой. Доброе утро. Когда я училась в 6 классе, мама устроила меня на местный кондитерский завод по большой моей просьбе заворачивать конфеты. Вот это была работа. И наелась, и даже немного денег подзаработала. Это было в маленьком городке Котельниково Волгоградской области. Конфеты были и петушиные гребешки, и карамель, и леденцы. Вот я это тогда, кайф, работа для шестиклассницы.
1: Я тогда мечтал работать на пивзаводе. Так, в 90...
2: В 6 классе ты уже на пивзаводе мечтал работать?
1: Не в 6, попозже уже, конечно. Лет в 15. Так, в 90-е служил на Дальнем Востоке, на аэродроме недалеко от Хабаровска. Денежное довольствие не платили по полгода. В дни, когда не было полетов, служба была до 15 часов, после чего командир отпускал всех буквально на вольные хлеба. Семьи надо же было как-то кормить. Кто ехал в поля на прополку, тем самым зарабатывая хоть какую-то копейку. Лично я ехал в Хабаровск таксовать. Так и выживали. Еще и умудрялись проводить полеты, когда был керосин.
2: Вот это да. А я где-то читала, что раньше, ну, самолеты же что-то там сливают, когда им нужны...
1: Вот
2: и...
1: именно этот керосин
2: вот
1: сливают.
2: Который... Нет, я имею в виду, что и на земле есть места, где некоторые люди потом из луж это все вы доставали, потому что он же, я так понимаю, всплывает или не знаю что. И люди потом этот керосин использовали повторно для каких-то целей, либо продавали. Наталья нам пишет: добрый день, а мы во время учебы в институте легкой промышленности подрабатывали на охладокомбинате. В 90-е была это неплохая подработка к стипендии. Девчонки нас с работы ждали, потому что было сливочное масло и шоколад, залитый в вафельные стаканчики.
1: Класс.
2: Пару раз чуть не попались. Веселые были времена. Кстати, Сашка Газарес, вы же у нас записываете все, вы у нас летописец. Надо записать, знаешь, какую тему на будущее, что можно обсудить? Чем в 90-е вам платили зарплату вместо денег? Ну, знаешь, там кому-то спичками, кому-то колбасой. Тоже очень интересно было.
1: Это назывался бартер, Марин.
2: Так, это сейчас бартер называется.
1: Ну и тогда был бартер.
2: Тогда то тоже? Есть, мне кажется, должно быть какое-то слово из 90-х.
1: По бартеру люди...
2: Это сейчас блогеры по бартеру что-нибудь выкладывают.
1: Не знаю, мне кажется, говорили, что зарплату дают по бартеру. Так, работаем в сфере образования, но натуры платили еще. Но это совсем другой, другие совсем времена.
2: Так. Ты сейчас так на меня загадочно посмотрел.
1: Работаю в сфере образования. Еще в студенчестве занимался написанием курсовых и дипломов, чем и зарекомендовал себя. А сейчас даже ходят легенды о моих курсачах и дипломах. А я так и продолжаю на этом колымить. Пишет нам Сергей. Ну, видишь, какой умный человек. Вот люди мозгами своими зарабатывают. Это очень здорово, конечно.
2: Это круто, реально. Так, Елизавета нам пишет. Муж в 90-е повез из Минска в Краснодар на продажу наши белорусские могилевские шторы. Просто неубиваемая полиэфирная ткань. Везли они с братом на поезде по 2 сумки. Приходилось их прятать. А со мной в это время случилась смешная история. Пригласили меня в гости. Новая знакомая. Познакомились в больнице, чтобы рассказать и показать, как они с мужем-бизнесменом ездили на Цейлон. И вот во время обеда я говорю, что мой муж поехал со шторами, и хозяин спрашивает, а сколько он повез? Я говорю, сколько смог унести? 2 сумки. А этот бизнесмен мне в ответ, я туда 2 вагона уже отправил. Вот это забавно. Ты понял прикол или ты прослушал историю?
1: Другую совсем слушал историю. Михаил Молоковоз, просто я думаю, успею, нет? Так, доброе утро. Вы знаете, что я вожу молоко с вологодской фермы к вам в Подмосковье. Мы с напарником работаем 6/6. И на выходные, и если выходные на неделе, то такой. А вообще никогда не жил на одну зарплату. Всегда шабашил, подрабатывал. Зарплату всегда до копейки отдавал жене. Это была наша фишка. На карман всегда мог сам себе заработать. Вот и сейчас моя зарплата у супруги. Но только не написал.
2: Подождите, это другая тема. Отдаете ли вы свою зарплату супруге?
1: Это другое,
2: Сашка Газарес, записывайте. Это другая.
3: На правах рекламы. Окольцевали.
4: Всем привет. С вами специальный проект под названием «Окольцевали» и я, Дмитрий Малыгин. Мы продолжаем путешествовать по Золотому кольцу и сегодня прибываем в славный город Переславль-Залесский. Напомню, что для приятного и комфортного передвижения мы выбрали кроссовер Havail M6. очень подходящий для поездки именно в Переславль-Залесский. А почему, поймете чуточку позже. Город стоит на берегу живописного Плещеева озера. Здесь, среди древних монастырей и белокаменного Спасо-Преображенского собора XII века, оживает история. А если уж мы отправляемся к большой воде, то грех не воспользоваться случаем и не закинуть в громадный багажный отсек Havel M6 рыболовные снасти и надувную лодку с небольшим бесшумным и экологичным электромотором. Благо, объем багажника в 808 литров позволяет это сделать без каких-либо проблем. Если же ваша лодка побольше и мотор помощнее, то, сложив спинки кресел второго ряда, можно и вовсе получить объем в 1700 литров. Погуляв по городу, который славится плетеными корзинами из лозы и искусно вышитыми узорами, посетив музей утюга, где можно увидеть коллекцию из сотен старинных утюгов, мы выдвигаемся ближе к воде. Наш практичный кроссовер Havel M6 с дорожным просветом в 17 сантиметров доставит в любую точку, выбранную на карте. Охотиться мы будем за самой известной рыбкой из Плещеева озера – ряпушкой. Еще ее называют царской селедкой. Эту рыбу действительно часто подавали к царскому столу. И в постные дни, и на парадных обедах, в том числе во время коронаций. Первые упоминания о поставках ко двору встречаются в 15 веке. Особенно ряпушка хороша в копченом виде. Хотелось бы мне провести все дни на этом живописном берегу, но наш Havel M6 готов к новым приключениям и зовет в дорогу. Следующая остановка Золотого кольца – Ростов-Великий. Не переключайтесь, будет интересно.
3: Окольцевали. В эфире радио «Шансон».

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон», а 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
4: Еще несколько минут почитаем ваши сообщения о ваших подработках в 90-е, 2000-е и в наши дни. Может быть, кто-то и сейчас подрабатывает. Так, дорогие радиоведущие, в 90-е есть что вспомнить. Я музыкант, скрипач, работал в двух оркестрах, но нигде не платили. Трое маленьких детей, но унывать было просто некогда. Стал торговым представителем, продавал вагонами водку, соки, костюмы, авторезину, кетчупы, да много чего. Всего и не упомнишь, денег было очень много. Но они часто менялись, да и приобрести, например, жилье было сложно. Так что жизнь была сумбурной. И дело это было в Сибири, написал нам Валерий.
5: Интересно. Яна нам пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. В 90-е зарплату не платили. Мы жили тогда во Владивостоке. Днем я работала, ночами пекла тортики. У друзей было свое кафе. Вот они у меня это и забирали. Все очень даже неплохое подспорье было». Слушайте, ну это классная подработка. У меня просто есть подруга, которая раньше работала на радио. А потом в один прекрасный момент она поняла, что она отлично печет тортики как раз, и теперь она только этим и зарабатывает, причем это все на дому, никуда не выезжая, просто вот нашла своих людей, которые у нее постоянно то на свадьбу, то на Новый год, то на день рождения тортики заказывают. Так что...
4: Так, жили бедно, денег не хватало, пишет нам Екатерина, сама из Питера, а каникулы проводила в Калининградской области, а там было нормой торговать на базаре. Мы с подружкой с 13 лет уже продавали семечки, создавая здоровую конкуренцию бабулькам. А малиновым пиджакам, которые продавали валюту, больше всего нравились наши ядрено-поджаренные семки. Покупали только у нас.
5: Ядрено-поджаренные семки. Звучит как хороший бренд.
4: Но в один прекрасный день бабульки турнули нас вместе с нашей табуреткой и семками. Но зато успела заработать первые в жизни 7 рублей, на которые купила себе солнечные очки.
5: Слушайте, бабульки, они
4: солнцезащитные.
5: Некоторые реально очень деятельные, потому что как-то я не могла пойти в театр, и я в Москве на Арбате, ну, думаю, у меня не с кем было оставить дочку, и я уже вместе с коляской пришла к театру, думаю, сейчас я свои... А билеты были дорогие, думаю, сейчас я их около театра кому-нибудь продам, ну, типа вот эти люди, которые спрашивают, нет ли лишнего билетика. И что ты думаешь? Там так на меня ополчились эти бабули, которые предлагают. Они такие: это наша точка пошла вон отсюда. Я говорю, да я пойти не могу, ну жалко, если пропадут. А билеты стоили, ну, типа, 1000 по 3, а это был, ну, 2014 год. То есть тогда это были, ну, приличные деньги, и да и сейчас
4: приличные
5: тоже.
4: Приличные деньги и неприличные бабульки.
5: Представляешь, и так я с тех пор поняла, что вот это самая опасная сфера, билеты перепродавать.
4: Нет, самые опасные существа — это бабульки. Так, доброе утро, мне 59, и я женщина сельская. Каких только подработок у меня не было. Но в 90-е самое тяжелое и не очень безопасное было закупать товар, овощи, фрукты, возить, торговать в Москву. А, между прочим, это 1200 километров. Искать, где лучше торговли. Одинцово, Калиин или Выхино, или что-то еще. Ездили с мужем на авто, спали в автомобиле по 3-4 дня немытые и уставшие. Рэкет процветал, могли по дороге домой остановить машину, отобрать все, что заработали. Но выхода не было. Приезжали домой, покупали товар обратно в Москву. Строили дом, нужны были деньги, плюс маленькие дети. Сейчас жизнь намного легче. Никуда не ездим. Ну и без дела тоже не сидим.
5: Слушайте, пишет, конечно, нам Наталья. Все эти истории, вообще история нашей страны, правда, до мурашек, какие люди среди нас, среди вас. Это прям вот спасибо за то, что вы нам так откровенно пишете.
4: Гвозди бы делать из этих людей.
5: Доброе утро. С 2016 по 2021 год. Так, ну и куда ты это дел? Подрабатывал в такси все свободное время, и было все, и страшно, и весело, и хорошее было время. А сейчас, к сожалению, труд таксиста сильно обесценен с приходом всех известных агрегаторов. И теперь я катаюсь по стране на больших грузовиках, а пишет нам Алексей.
4: Наталья из Долгорукова пишет: мама из Колымы, в 92-м я окончила школу. Мы начали, мама с Колымы, на материк мерч, чего? Менч или мерч отправила сестре, и мы с ней подрабатывали.
5: Меня отправили
4: Меня.
5: Сестре.
4: Ну что ж вы так пишете-то?
5: Ты так не соображаешь на ходу, я не понимаю.
4: Ну я думал, мерч какой-нибудь
5: отправили. Ну какой мерч, если мы сейчас про 90-е говорим?
4: И мы с сестрой торговали горячими сосисками. Бизнес шел на ура. Милиционерами, конечно, не случилось стать, но, слава богу, на хлеб с маслом. А, миллионерами, да, они
5: правы. Милиционерами, Артем, пора сделать паузу, съесть сосиску, почитать гороскоп и тему потом продолжим. Время у нас есть сегодня.
4: Это точно.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 30 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня вам строго противопоказаны любые риски. Ну и, конечно, операции с жильем и прочими дорогостоящими покупками. Песня дня Влади Сергея Любавина.
2: Тельцы, хороший день для установления нужных контактов и знакомства с влиятельными людьми. Вы будете открыты к общению, и ваша искренность и умение выслушать дадут неплохие результаты. Совет ловите сегодня в песне «Черноокая» Ивана Кучина.
1: Близнецы, у вас сегодня будет прекрасная возможность завязать знакомство, которое может перерасти в дружбу. А эта дружба в дальнейшем вам может оказать некую поддержку. В общем, все как в песне «Брат» Андрея Державина.
2: Раки, не следует начинать новые дела в этот вторник, а также принимать важные решения, заниматься переездами или покупком нового жилья. Ваша песня сегодня «Гуси» Алексея Петрухина.
1: Львы, стоит быть готовым принять неординарные решения, от которых будет зависеть успех в будущем. Не самое лучшее время для знакомств и походов в многолюдные места. Песня дня у мужика Валерия Кураса.
2: Девы, у вас наступает благоприятный период, дела все будут успешны, все цели будут достигнуты, в общем, все прекрасно. А песня в этот вторник ваша «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, сегодня вас ждет отличный день, скорое завершение дела, вместе с тем существенная прибыль. Остаток дня проведите с друзьями. И песня «Я знаю точно» группа «Сентябрь» вам в помощь.
2: Скорпионы, сегодня откроются новые перспективы и придет долгожданный успех. Вас ожидают яркие события, а также запоминающиеся моменты. Совет дня – ловите в песне «В северную ночь» Катя Огонек.
1: Стрельцы, стоит проявить сосредоточенность и внимательность, тогда любое дело вам будет под силу. Постарайтесь избегать ошибок даже там, где кажется, что все очень просто и все лежит буквально на поверхности. Ну а песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, сегодня предстоит выполнять рутинную однообразную работу. Возможно, что вечер вас красит друзья и близкие, и это поможет вам компенсировать силы. Совет – ловите в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, посвятите день спорту. Неважно, качалка, бассейн или просто легкая атлетика. Главное – это позитив. В решениях проявляйте особую твердость, как песня «Джокер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, вас ожидает прекрасный день, который подарит много шансов на реализацию всех ваших безумных идей. Не стоит бояться перемен, смело заводите новые знакомства. А ваша песня в этот вторник «Отпускаю» Михаила Задорина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, Марина, и музыкального вторника.

0: Радио Шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве на двое суток с 1 по 3 июля. Об этом сообщили в гидрометцентре. Оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Также 1 и 2 июля по Москве действует экстренное предупреждение из-за жары до 32 градусов. Причиной синоптики называют влияние субтропического гребня, однако до центральной России он сумеет дотянуться только краем. Значение средней суток температуры будут превышать норму на 4 градуса. Дни будут солнечными, в конце рабочей недели жара начнет спадать, пояснили в гидрометцентре. Жители Москвы в среднем зарабатывают 220 тысяч рублей в месяц, сообщили в Росстате. По их данным, зарплата москвичей выросла за 5 лет более чем на 103 тысячи рублей. При этом средний размер заработной платы в стране в марте 2026 года составил 112 654 рубля. Тем временем российские работодатели все чаще нанимают специалистов из Индии из-за нехватки кадров. Особенно востребованы рабочие, сварщики, монтажники, инженеры и сотрудники сферы гостеприимства. Эксперты отмечают, что интерес к индийским кадрам растет быстрее, чем к работникам из стран СНГ, пишет российская газета. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Далее продолжаем утреннее шоу. Мария Деева, Радио Шансон.
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дёмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: И имеются противопоказания и просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Знаешь, Артем, мне кажется, что наше 2D-шоу не просто утреннее шоу, а мы немножко психотерапевтическое шоу, потому что понятно, что всем нам тревожно из-за этого бензина. Не будем его, конечно, всуе упоминать, но это невозможно. Но мне кажется, вспоминая 90-е и как люди выживали, как люди придумывали какие-то схемы, чтобы подзаработать денег или действительно... Потому что огромное сообщение начинается со слов «жили бедно, денег не было, там были сложности», и все равно люди что-то придумывали, что действительно восхищаешься, насколько у нас предприимчивый народ, поэтому мы уже третий час обсуждаем ваши подработки, и на самом деле так мало приходит примеров, как люди подрабатывают сейчас, в наше время, в основном это истории из прошлого.
0: Анатолий Строгинов вспоминает, что в 93-м работал на обувной фабрике, наша фабрика специализировалась на выпуске женской обуви, в последнее время зарплату стали выдавать именно обувью, пойдешь на склад, выберешь определенные размеры. И потом ходишь по своим знакомым, предлагаешь им. Было и так, что приходилось ехать на рынок и там уже реализовывать товар. Но жить-то надо было как-то. В общем, как-то крутились. Но
1: да,
0: все равно жуть.
1: Действительно, жуть. Самое... Вот я не могу понять, а почему были такие проблемы? Я к тому, что, получается, обувь производили, почему ее люди другие не покупали? И нужно было самому ходить и знакомым предлагать. Ведь в магазинах-то тоже было эту обувь не найти. Как-то...
0: Сложные были времена.
1: Это кто-то специально, что ли, делал? Я не могу понять. Какое-то вредительство.
0: Сейчас бы сказали, проблемы с логистикой. Слишком долго и дорого доставлять товар, да.
1: Андрей из Волгограда на связи. Доброе утро, любимый радио «Шансон». Я подрабатывал в озеленении на механической пиле с 16 лет. Очень горжусь уже своим сыном. Ему 17, он с 15 подрабатывает. 15 он мыл автодвигатели перед ремонтом у друга на фирме. Мишаня, привет тебе. В 16 помогал обслуживать системы кондиционирования в торговом центре. А сейчас работает с отцом своей девушки на строительстве павильонов и еще у жены грузчиком. А в школе в выходные дни он работал промоутером. Горжусь и люблю тебя, Егорушка. Слушайте,
0: парень,
1: какой вообще, парень.
0: Он учился
1: молодец.
0: Вообще хотя бы?
1: Реально
0: нет,
1: рукастый.
0: Только работали. Или он бросил эту школу, поняв, что...
1: Тебе говорят про подработки.
0: Жизнь,
1: это не значит, что ради чего бросили школу.
0: Так, значит, доброе утро. В 90-е зарплату не платили, жили во Владивостоке мы тогда. Днем работала, ночами пекла торты. А, это ты уже от Яны читала сообщение.
1: Было.
0: Да, можно было удалить.
1: Угу. А, у меня это все удалено. Так, Юля Иванова про газеты ты уже читал? В лихие 90-е газетами торговали, ходили по квартирам и стиральные порошки. Вот тут были предпосылки к предпринимательству, а жизнь повернула все в другую сторону. И я уже 15 лет как налоговый инспектор решила, что лучше собирать налоги с этих предпринимателей. Юля, вот вы коварная женщина.
0: А вот интересное сообщение от Вячеслава из Москвы. В 2000-е, когда мне было 18, я работал на известной «Горбушке». 2 года с напарником на точке «Русский шансон». Мы продавали аудиодиски и кассеты. При мне была презентация нового альбома Славы Бобкова. Приезжали воровайки, группа «Бутырка». Стояли у нас на точке, подписывали свои кассеты и диски. Часто приходил даже Костя Беляев. Мог долго у нас стоять и рассказывать интересные истории из своей жизни. В общем, время было супер. В связи с этим я до сих пор с радио «Шансон». Ну, а мы сделаем небольшую паузу и потом вернемся.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Бриллианты по шок цене только в «Санлайт». Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. чистые. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».
8: Как время пролетает быстро, и, кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, еще не поздно рассказать, а как же вы подрабатывали в 90-е,
2: 2000-е. Давай немножечко отвлечемся. Еще не поздно зайти на сайт radioshanson.ru и зарегистрироваться в нашей акции «Счастливая каюта». Что для этого нужно? Вам нужен загранпаспорт, вам должно быть 18 лет, и вы должны быть везунчиком.
1: Ну и плюс желание отправиться в морской круиз на борту лайнера «Астория Гранде».
2: Из Сочи в Турцию все включено, и дата свободная, то есть вы с представителями лайнера «Астория Гранде» все обсудите, когда вам удобно, когда у вас отпуск, но это в случае
1: весь
2: победы.
1: Весь лайнер подстроится только под вас, да.
2: Так что заходите на сайт radioshanson.ru, проходите регистрацию, мы уже скоро кому-нибудь позвоним, а пока продолжаем читать ваши прекрасные истории про то, где и кем вы подрабатываете или подрабатывали раньше. Классную историю написала Елена из города Бремен. Привет вам в студию «Радио Шансон». А я вспоминаю 94-й год, Киргизия. Я работала на трикотажной фабрике. Зарплату давали нам штаны спортивные с начесом и гамаши. Да. Но ими же не накушаешься, поэтому ездили на поезде в Нижневартовск к брату. Продавали там. Людям такие вещи были ой как нужны. А мы счастливые возвращались домой со своей зарплатой. И все равно вспоминаю эти времена с любовью и радостью. Ваш слушательница Елена из Бремена.
1: Вот Артём, видишь, люди ездили в Нижневартовске, нужны вот эти вот штаны с начесом.
2: А в Киргизии,
1: не нужны. Нет. И вот так вот все было, понимаешь, Марин? Логистика, я говорю.
2: Ужас
1: вообще
2: какой.
1: Все виновата логистика. Сложно было вот понять, куда везти товар.
2: Может быть, просто страну развалили, и логистика сама развалилась.
1: Может быть так.
2: Скорее всего,
1: было так. Я подрабатывала и раньше, и в студенчестве вязанием. Свяжу, продам. Еще свяжу, еще продам. Вот. Или что-то подарю, пишет нам Туся.
2: Хорошая история. Пишет нам Надежда, что у мужа на заводе вся молодежь подрабатывает, кому позволяет рабочий график. Кто крыши кроет, кто электрикой занимается. Просто они не пишут, слишком заняты. Ну, может и так.
1: Алексей, вот такой у него был бизнес. Я покупал ножки Буша, коптил их в 92-м году, а потом опять продавал. Вот так и жил. Представляешь?
2: Слушайте, ну знаете...
1: Купил, вот прокоптил и продал
2: это
1: дороже.
2: Это вкусно как будто бы.
1: А где
2: вы продавали? У вас какая-то точка была или из багажника, или из квартиры?
1: Раньше везде все продавали. Где захочешь, там и продавали. Это сейчас нигде нельзя торговать. А раньше просто вот вышел... прошелся до ЦУМа и продал.
2: Леонид пишет, в 90-е годы работал в совхозе, денег не платили, и я торговал самогоном.
1: Ладно, друзья, уже совсем скоро у нас игра, да?
2: Ну, мы же еще сообщения можем зачитать, если будет что-то интересное?
1: Да, если будут интересные, зачитаем непременно, конечно.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: В 1997 году в возрасте 11 лет подрабатывал мойкой машин ночью на машинном базаре в Ташкенте, а днем продавал ледяной компот на том же базаре, но это только по выходным было. Бывал, ковры стирал у подъезда. Соседям вспоминает Антон свои подработки в 90-х.
3: Вот это да. Пишет нам Валерий. Привет, дорогие. Я не могу написать за рулем, поэтому голосовой. Но мы пользуемся расшифровкой, Валерий. У нас все круто. Так, в эти нулевые, в 90-е точнее, ездили, очереди стояли за водкой по 35 тысяч. Не помню, какие это были деньги. А потом куда-то там еще ездили, около какого-то магазина, продавали по 110.
2: Втридорога это называется.
3: И так вот несколько раз давали нам по две бутылки, но мы стояли по несколько раз и так заработали.
2: Ну, такой
3: заработок.
2: Это
3: же сухой закон, наверное, был.
2: На 90-е,
3: или
2: да.
3: Или когда он был?
2: Ну, там, да, что-то, или уже не было его в 90-е. Ну, там в зависимости от года. 86-й, да, был сухой закон, а дальше я уже не помню, там, когда он отменился-то. С уходом Горбачева, по-моему, он отменился. Так, что тут еще? Доброе утро. В 90-е работал на заводе мастером, денег не хватало, и пришлось уйти работать в метро электромонтером, подрабатывать в ПТУ токарем. После того, как получил должность старшего электромеханика, зарплаты уже стало хватать даже на поездки на море. Сейчас я на пенсии, нигде не подрабатываю, потому что пенсия у меня большая, на жизнь хватает, живу в свое удовольствие, отдыхаю на даче, купаюсь в крытом бассейне.
3: И фотографию нам Владимир присылает.
2: Сделал своими руками.
3: Вот это вы молодец. Когда у мужчины с руками, это очень здорово. Алексей из Челябинска на связи. Привет, Артем, Марина. Я работал 2 через 2 в 2004 году на основной работе. 2 дня работал таксистом. Выучил детей. Дочь закончила институт. Сын закончил колледж. И я рад, что дети у меня обеспечены. Жизнь я прожил не зря. Золотые слова. Вот это здорово. Слушайте, а вот так мы читаем про эти ножки Буша, про какие-то очереди, про сухой закон, про зарплату спичками и обувью. А я вспоминаю, как раньше все чистили ковры. Помнишь, даже специальные были ковровыбивалки для снега? Ты помнишь эти времена?
2: Ну, так это просто каждый выходил со своим ковром.
3: А сейчас что, у всех какие-то роботы-пылесосы?
2: Моющие
3: у
2: пылесосы.
3: У всех какая-то вот это все есть.
2: А сейчас есть служба, которая приезжает и моет тебе ковер, забирает твой ковер и
3: мы
2: грязный.
3: Оторвались от реальности. Какие службы? Это ну, что,
2: такие
3: нет, не
2: есть службы.
3: Сейчас
2: мы
3: и ковров-то ни у кого
2: да
3: днем
2: с огнем не сыщешь. Да мы в магазин перестали ходить, а ты говоришь, ковры какие-то мыть. Мы уже ленимся делать элементарные вещи. Мы даже ленимся зайти на сайт radioshanson.ru и зарегистрироваться в игре «Счастливая каюта». А ты говоришь, ковры выбивать тебе нужно.
3: Я говорю, бензина нет, найти бы того, кто вместо меня в очереди на заправку постоит.
2: Познакомься уже с заправщиком на заправке.
3: И что, он мне будет говорить, сейчас бензин сольют,
2: да,
3: через полчаса подъезжай.
2: Мариночка, да.
3: А там очередь, 40 машин
2: а
3: передо мной.
2: А он тебе в канистру.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Начинается наша игра «Счастливая каюта», дорогие друзья. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрироваться на сайте radioshanson.ru. У вас должен быть загранпаспорт, и вам должно быть 18 лет.
2: И а у вас... что же у нас на кону?
1: На
2: какой
1: кону
2: главный
1: у нас
2: приз?
1: Неделя на борту лайнера «Астория Гранда».
2: Это прям бесплатно?
1: Неделя бесплатно в любое удобное
2: только
1: для вас время.
2: Только добраться до Сочи нужно за свой счет,
1: смотрите,
2: а потом обратно.
1: Смотрите, 1100 человек – это полная загрузка лайнера «Астория Гранда».
2: И, вот, и только от вас зависит,
1: когда эти 1100 поедут в отпуск.
2: Ну, это не так работает.
1: Ладно,
2: ну, ладно,
1: я шучу, конечно.
2: А мы дозвонились Наталье. Наталья, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Наталья, из какого
2: какая
1: вы города?
2: Какая довольная Наталья.
3: Просто неожиданно было.
1: Наталья, вы такая радостная.
2: Как будто вы уже на лайнере.
1: Нет, как будто вы уже знаете ответы на вопросы правильные.
3: Ну, к сожалению, не знаю, но на лайнер очень хочется.
1: На лайнер хочется. И как же нам хочется, чтобы вы там оказались. Потому что мы хотим, чтобы вы как можно больше наших радиослушателей отдохнули в этом году совершенно бесплатно на борту лайнера.
2: Мы можем отправить только двоих. Ну, в смысле,
1: да.
2: Наталья, например, плюс и плюс один.
1: Да, Наталья.
3: Ну, кого, я вообще с удовольствием.
2: Кого с собой возьмете, кстати, если получится выиграть?
1: Марину или Артема можно выбирать только из двоих. Кого возьмете?
2: Нет, это не так.
3: Я, наверное, Марину возьму.
1: Правильно. Правильно, тогда хотя бы точно будет отдых. Вы будете читать книги.
2: Он же злопамятный, он вам что-то подсказывать не будет. У вас вообще-то есть 60 секунд, нужно ответить правильно на 3 вопроса.
1: Все, давайте, поехали. Желаем вам удачи.
4: Время пошло.
1: Что, какой город является столицей Турции? Ашхабад, Анкара или Стамбул?
3: Стамбул.
2: Как зовут создателя группы «Лесоповал»? Михаил Жванецкий, Михаил Танич или Михаил Круг?
3: Танич.
1: В каком фильме звучит легендарная фраза «Хорошие сапоги»? Надо брать. Интердевочка,
3: служебный роман.
1: Или у вас есть время изменить...
2: Да, про столицу там что-нибудь подумайте.
1: У вас есть время изменить ответ в первом вопросе. Столица Турции. Ашхабад.
2: У вас вопросы просто, мне кажется, третий класс.
3: Анкара
1: или Стамбул.
3: Я просто не переволновалась.
1: Итак, вы выбираете вариант Анкара. Итак, Анкара, Михаил Танич... Служебный роман. Вы ответили за 1 минуту на 3 вопроса, и вы ответили абсолютно верно.
2: Прям полегчало за Наталью. Радостно на душе стало.
1: Слушай, ну вот этот вопрос с Анкарой, все на нем прокалываются.
2: Столица
1: смотри.
2: Турции Анкара, ну это нормально.
1: Ну, я бы тоже сказал Стамбул, я не могу к этой Анкаре привыкнуть. Потому что,
2: ну... потому что все были, например, в Анталии или в Стамбуле, ну многие,
1: просто
2: кто был в Турции.
1: Анкара, она недавно
2: Анкара,
1: же
2: Анкара, она непонятно еще
1: стала.
2: И непонятно где. Корабль-то до нее не доплывает, круизный
1: да.
2: лайнер
1: до
2: никогда.
1: До Стамбула доплывает. Я думаю, все нормальные
2: доходит,
1: люди.
2: Доходит, давай говорить, а то моряки нас сейчас это проклянут.
1: Хорошо, уважаемые моряки, доходит. Надеюсь, до всех
2: так,
1: дошло.
2: Мы сейчас Наталье за эфиром назовем секретный код. И не забывайте, что суперфинал пройдет 14 августа, накануне дня рождения радио «Шансон». Еще не поздно зарегистрироваться. Мы каждый день кому-то звоним с 7 до 11. Это может быть в какое-нибудь другое время. Иногда в 9 звоним, не всегда в 10. Поэтому, если вы прошли процедуру регистрации, трубочку-то берите.
1: Да.
2: Мы уж переживаем. Возрастное ограничение 18+.
1: Да, всем желаем удачи. Тем, кто зарегистрировался и еще не дождался звонка, обязательно дождетесь.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
5: На радио «Шансон» реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», Кора Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.
8: Негожий день залит дождем.

0: рано.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну что, еще пару сообщений и новости, Мария?
3: Ну, Я думаю, так.
2: Давайте так. Работал в 81-м на всех каникулах 14 лет на складе и на стройке бригаде у мамы разнорабочим, пишет Флюр. В 90-е по трем специальностям в коммерции, там, где платили деньгами, в нашем Сыктывкаре в то время бартер был, наверное, как и везде, были целые фирмы по бартеру. Пила материал на одежду, водку, посуду, то есть на тот товар, что можно было продавать за деньги. По настоящее время подработка для меня как способ заниматься тем, что больше всего нравится. Хотя я и новенький пенсионер. Такое сообщение.
3: Новенький пенсионер, это хорошо. Это значит, вы только недавно пенсионер еще?
2: Только недавно.
3: Интересное, приходит нам сообщение от... А где же оно, это сообщение? От Никиты, что в 90-е, в возрасте 8 лет, он подрабатывал кондуктором, следил за частотой и порядком в транспорте. Работал вдвоем и были с другом незаменимы, с учетом давки, просачивались куда угодно, потому что были мелкие подростки и не давали зайцам никакого шанса. Это в Иркутске такая история была.
2: Так, ну что, все истории мы с тобой успели прочитать.
3: Там еще нам Алексей написал длинное голосовое, что он работал таксистом, и там всякие веселые истории, которые были у него связаны.
2: Веселые истории услышать не хотите ли? Но это в следующий раз уже послушаем. Давай быстренько, практически одной строкой по новостям пробежимся. У нас ровно полторы минутки. Так, пляжи Анапы покрылись зелеными водорослями. Туристы жалуются на запах и мутную воду. Мы хотим фотографий, мы хотим видосиков. У берега моря стало грязным и пахнет, относительно чистая вода начинается только в нескольких десятках метров от берега. Ну, для Анапы, мне кажется, это не сильно прям такая... Необычная новость, да.
3: Перевозчики предупредили о грядущем росте цен из-за перебоев поставки топлива. В России взлетят цены на все товары, потому что проблемы с дизельным топливом. И водители стоят в очередях на заправках часами. За день фуры проезжают всего 500 километров, а раньше это было 600 и даже 700. Перевозки уже дорожают минимум на 10%. Ну, так себе новость, конечно.
2: Так, ну и американские подростки сходят с ума из-за пельменей антистрессов, которые завирусились в популярные молодежные соцсети. Игрушки продаются в закрытой коробке, поэтому соцсеть заполонили видео с распаковками. Главная цель – вытащить полупрозрачные пельмени или с блестками. Если попадается другой вариант, блогеры и дети устраивают.
3: Слушайте, вот забавные, конечно, эти зумеры. Зумеры забавные. Какие-то прозрачные пельмени. Пельмени не должны быть прозрачными.
2: Это не для зумеров.
3: Но это, то есть, не еда, это какая-то игрушка.
2: Это игрушка.
3: Типа как они назывались?
2: Не знаю.
3: Сквош? Сквиш?
2: Сквиш.
3: Еще не сказала слово 18+. Ой, по-моему, пора заканчивать утреннее шоу.
2: Ладно, сегодня, дорогие друзья, действительно, пора заканчивать утреннее шоу. Спасибо вам огромное за то, что эти 4 часа вы были вместе с нами.
3: Мы вас
2: вами
3: очень любим.
2: Были Марина Дымова.
3: И Артем Дёнович.
2: Вернемся завтра в 7 утра. Не проспите, заводите будильники. Удачи и отличного вам вторника.

0: На руках тебя носил бы и боялся уронить.
1: Дымова и Демин на радио Шансон.
2: Я не умею писать стихи.

0: Для слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Вопросом.
1: 11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Россиянам разрешено участвовать как в личных, так и в командных соревнованиях. Разрешение начнет действовать со следующего сезона. До стартов допущены юниоры и взрослые спортсмены. Отстранение россиян длилось с 2022 года. С 1 июля прибавку к социальным выплатам получат граждане, у которых изменился жизненный статус. Если в июне человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, его фиксированная выплата удваивается. Для пенсионеров, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет, фиксированная часть пенсии будет также увеличена. Сельским труженикам с общим трудовым стажем больше 30 лет будет положена прибавка 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не была назначена, следует подать заявление в социальный фонд. В Госдуме готовят проект о требованиях к чернилам для татуировок. На данный момент документ проходит согласование с профильными ведомствами. Речь идет о безопасности и о нормализации рынка, чтобы чернила, которые потом в дальнейшем взрослый человек использует как татуировочный материал, были как-то проверены. В современном составе чернил нередко присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединения олуфа, заявили в Комитете по охране здоровья. Известно, что все думские фракции поддержали данную инициативу. Спрос россиян на летние поездки в Италию и Францию снизился за год на 40%. При этом обе страны сохранили место в пятерке популярных зарубежных направлений для отдыха в 2026 году. На первой строчке с долей 18% Турция, второе место занимает Италия, третье – Китай. Эта страна стала новым игроком в топ-5, попав сразу в первую пятерку. Четвертую строчку, как и год назад, занимает Белоруссия, пятерку замыкает Франция. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы +24, ветер северный 4 метра в секунду, температура воды в Москве-реке +18 градусов, сегодня без осадков и до +28. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: начать все с нуля, естественно, мы можем. Да, сложно. Пусть кто вам говорит, что это легко, ну, так и продолжают говорить. Тот рюкзачок, который мы складываем постоянно, происходящие в нашей жизни события, называя это опытом, всегда будет за нашими плечами. Но вот сделать первый шаг мы, естественно, можем в том направлении, о котором мы или мечтали, или оно совершенно для нас незнакомо. Страшно? Ну да, а что поделать? Самое интересное начинается именно там. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Радио Шансон всегда поддержит в ваших начинаниях. И песня найдется в нашем эфире под стать вашему настроению и устремлениям. Группа «Сентябрь». Эфир продолжает.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Именно та самая мечта ведет нас на край земли, как у Высоцкого, туда, за горизонт, потому что мы должны быть первыми, ведь нашу мечту, кроме нас самих, никто не осуществит, и каждый шажок, приближающий нас к этому, должен радовать, а умение этим наслаждаться — это уже особая жизненная мудрость. Вы на волнах радио «Шансон». Продолжаем увлекательное путешествие длиною в жизнь.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж вышло, что в последние дни мы столкнулись со сложностями, связанными с заправкой автомобилей. Исходя из этого, рождается резонный вопрос, а можно ли заправлять автомобиль нерекомендованным типом топлива? Например, на лючке вашего бензобака производитель указал 95-й бензин, а вы можете заправиться только 92-м. Страшно ли это? В краткосрочной перспективе нет. Если есть риск обсохнуть и остановиться, а доступен только 92-й, наливайте немного и в путь. Но злоупотреблять такой подменой не стоит. Октановое число указывает на целый ряд параметров топлива. Но если упростить, то глобально на устойчивость к детонации. 92-й детонирует раньше 95-го. Хоть мы и знаем, что смесь в камере взрываться должна, но делать она это обязана в определенной точке и в определенное время. Ранняя детонация, а особенно на высоко форсированных турбомоторах, может привести к выходу из строя поршней, клапанов и других важных узлов. Ровно так же нет пользы и от повышения октанового числа. Если производитель рекомендует второй бензин, лить сотый не нужно. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Летом и зимой, весной и осенью, когда любимый и любящий человек рядом, жизнь живется. А катализатором, подсвечивающим все это, являются песни на волнах радио «Шансон».

0: Семен Костомуша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Еще 4 дома построят в Карелии для расселения аварийного жилья. Один из них в Костомукше. О планах по строительству в регионе рассказал вице-премьер Виктор Рассыпнов. Он сообщил, что уже готовы проекты одного большого дома в Петрозаводске, дома в Костомукше и двух в Кондопоге. Их строительство власти планируют начать сразу при открытии следующих лимитов финансирования. Добавлю, что на днях в Карелии побывал генеральный директор фонда развития территории Василий Купызин. Он оценил эффективность освоения федеральных средств, выделенных на расселение аварийного жилья в регионе. За лето в гимназии Костомукши отремонтируют кровлю. Об этом накануне сообщили в официальном паблике округа. Здание гимназии было построено в 1987 году. Сегодня его посещают более 1300 учеников. Сейчас крыша находится в аварийном состоянии. Во время сильных дождей протечки затронули помещение начальной школы, были повреждены стены и потолки учебных кабинетов. По предварительным расчетам на ремонт потребуется более 7 миллионов рублей. Администрация округа обратилась за поддержкой к карельскому Акатышу, который поможет профинансировать часть работ. Остальные средства планируется направить из местного бюджета. Все ремонтные работы необходимо завершить до начала нового учебного года, чтобы дети смогли вернуться в безопасные и комфортные условия. Поставки топлива в Карелии планируют увеличить. Переговоры об этом ведут власти региона. Как сообщила глава Минпромторга Республики Светлана Астахова, сейчас поставки топлива продолжаются в плановом режиме. Также ведутся переговоры об увеличении их объема и отмены правил на ограничение продажи топлива на АЗС в 20-30 литров. Кроме того, по Колевальскому району властям удалось достичь договоренности о поставках топлива. Загрузка ожидается в течение суток. На прогулочной тропе станет светлее. На набережной озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы устанавливают опоры освещения, и между ними будет смонтирована световая гирлянда. Также в направлении зоны массового отдыха людей в районе Нижнего кольца по улице Мира специалисты продолжат деревянный настил. Власти обещают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной для жителей и гостей нашего города. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможно, небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Может показаться, что сейчас полечку, вальс и другие бальные танцы мало кто умеет танцевать. Но те, кто мореходные, училища суворовские, нахимовские, ну и в принципе военные закончил, скажут вам обратное. Ведь настоящие мужчины умеют не только говорить, делать, но еще и танцевать. А еще и хороший вкус у них, потому что шансон любят. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: осенней сказки,
1: сказки.
0: И лунной ночи,
1: лунной
0: морозящий
1: ночью,
0: звонкий дождь. Он шепчет мне,

Я долго не мог понять, почему эта песня Михаила Круга называется «Ностальгия о будущей любви». А потом, как понял, просто отпустил себя по волнам этой мелодии и смысловому посылу. Что здесь сказать? Музыки много, шансон один.

Ну и скажите мне, пожалуйста, о ком мы вздыхаем тайком, да тихонечко, украдкой, чтобы никто не заметил. Но об объекте, естественно, своего обожания. Но если долго смотреть на нее или на него, ну, можно увидеть, как, собственно, обзаведутся они второй половиной и узаконят свои отношения. Сделайте шаг, не бойтесь, и обязательно услышите от родного сердечка «Я тебя люблю».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

благородие, госпожа разлука. А мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любой.

когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: если Бог поможет.
1: 50 на 50,
0: если Бог поможет.
2: В любой ситуации у нас шанс на осуществление чего-то или нового дела, на его успешный финал, 50 на 50. А вот наличие сомнения этот шанс уменьшает, а вера, наоборот, увеличивает в позитивный исход. Так что помните, мы сами кузнецы и своего счастья, и другой стороны медали.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Деньги на возмещение ущерба обманутым дольщикам могут начать выделять из федерального бюджета. С таким предложением депутаты Госдумы обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину. По мнению парламентариев, это ускорит процесс возмещения ущерба гражданам, которые остались и без жилья, и без денег. Мера предполагает, что регионы впоследствии постепенно будут возвращать средства. Кроме того, инициатива подразумевает возможность для граждан наследовать указанные компенсации во внесудебном порядке. В Дептрансе призвали москвичей пересесть сегодня на метро. Жителям столицы и туристам рекомендовали планировать поездки на автомобиле с запасом времени. Сегодня днем на западе и в центре столицы возможны временные локальные перекрытия движения, говорится в сообщении ведомства. Вечером ожидаются автомобильные пробки в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном, МКАД и магистралях по направлению в область. В департаменте транспорта Москвы также призвали автомобилистов заранее продумывать маршрут и сверяться с навигатором. В России могут запустить программу фудшеринга, то есть бесплатную раздачу качественных продуктов за 2-3 дня до окончания срока годности. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Для осуществления идеи предлагается оборудовать в каждом магазине специальные полки, с которых пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные граждане могли бы бесплатно брать базовые продукты питания. По мнению парламентариев, такие акции будут особенно актуальны во время праздников. Кроме того, необходимо принимать закон о социальных полках и освобождать магазины от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности. В заключении выпуска официальный курс валют на вторник, 30 июня, доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 25. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: подарите мне.
1: Новую любовь обещать вам не могу, а вот прекрасную компанию и чудеснейшую неделю с 24 по 30 октября точно мы проведем вместе на территории отеля «Титаник» Deluxe Golf Белек. Это Средиземноморское побережье Турции. Михаил Бублик, Михаил Шафутинский, Султан Лагучев, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев и другие звезды любимого жанра будут там. И вы тоже. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет, поэтому будьте с нами. Денис Денисов у микрофона. Всем привет.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, по-моему, это самое серьезное испытание. Когда ты что-то рассказываешь, а она, барышня, молчит. И вот тут начинается, как совладать со своими эмоциями. Очень, очень сложно. Потому что, ну как? Как на что-то реагировать? Ты там все структурированно раскладываешь, и о том, о чем думаешь, и что чувствуешь. Он тебя просто смотрит и молчат. Это печально, это печально. Очень хочется, чтобы ничего подобного не было, а мы, наоборот, понимали друг друга, слушали, ну, хотя бы намек давали. Вот, включили шансон, вот эта песня, это все обо мне и про меня.

0: одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.
1: Ну, так слушаешь фоном любимый шансон и даже не задумываешься. А потом, когда начинаешь вникать во фразы, в сравнение и метафоры, вот тут и открывается многослойность музыкальных работ. Александр Васильевич, как Тонг подмечал, да? Крались тени, глядя в потолок вплоть до коридора. Ну и дальше можно перечислять до бесконечности. Ну, а сейчас подпоем.

0: солнечном греюсь в тепле.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Продукт совместного творчества и взаимодействия Султана Лагучева и Виктора Дробыша, только что «Роза черная». Фактически с пылу с жару песенка. Держим руку на пульсе и знакомим с новинками.

0: тобой.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ-Друг. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банки начнут по-новому считать неподтвержденные доходы заемщиков. С 1 июля при расчете среднемесячного заработка будет учитываться лишь 90% от заявленной суммы. Как пишет РИА Новости, поступление на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. К примеру, справкой о получении дохода по вкладам или ценным бумагам. Изменения коснутся заемщиков с неподтвержденными или трудноподтверждаемыми доходами, таких как часть самозанятых, ИП и работников без официальной заработной платы. Основная цель нововведения – повысить достоверность оценки долговой нагрузки и снизить риски невозврата кредитов. Только каждый третий россиянин сможет жить без интернета. При этом у 72% не получится смириться с полным отсутствием всемирной паутины. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что большинство респондентов могут комфортно провести без сети 1-2 дня. Треть готовы отказаться от интернета даже на месяц. Освободившееся от соцсетей время россияне потратили бы на хобби, семью и друзей, прогулки и спорт. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Позволю себе не согласиться с Сергеем Любавиным. Раз уж начал задумываться лирический герой о том, что было совершено когда-то, значит, пришла пора камни разбросанные и собирать. А значит, будет и другой подход, и другое настроение. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.
1: Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

0: при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

полчаса до рейса, полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было.

Все богатства, хранящиеся на дне океана, звезды с небес, мы будем даровать вам в новом музыкальном часе, когда вы будете управлять эфиром. Пишите.

0: А вообще, мы не забываем то, что с нами случается впервые. Ну, это факт, непреложный. Это страшно, но чувства, эти эмоции всегда живут с нами. А потом мы их стараемся повторить, тоже совершив что-нибудь впервые.
1: Под зарю вечернюю солнце к речке клонит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Алексей Петрухин и Ан Зиминович. Действительно, лето уже раскачали. Кстати, завтра уже верхушка того самого любимого нашего сезона. Ну и ладно, мы его проводим хорошо в компании «Радио Шансон» и готовимся ко всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй». Да, состоится в ноябре 14 числа в Лайф-арене. Ну и что? Мы умеем заранее планировать, потому что мы уже люди осознанные. Татьяна Крутакова, Евгений Григорьев, Ирина Круг из «Метров», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов будут там. Подробности на нашем сайте. Возрастное ограничение 12+.

0: микрофон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
7: Если сразу раскис,

с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5, друзья мои. Ну что, финальный аккорд июня, мне кажется, вполне получился очень эффектно сегодня. И солнечно, и тепло, и вполне себе ярко. Давайте отправим ему свой респект, свою благодарность. В ближайший час будем подзадоривать жаркой музыкой, душевными песнями и очень теплыми, горячими приветами. Все это в ближайший час на нашем с вами... На нашей с вами волне, в наше с вами место встречи. 105.5 открывает двери, и наше место распахивает двери. Я Катя Бажова. Всем привет!

Кайфовые, самые любимые ваши песни прозвучат в ближайший час на 105.5 по вашим заявкам, разумеется. Если у ваших родных и близких сегодня особенный повод, у, может быть, у коллег, у друзей, у кого-то родных, ваших любимых людей, сообщайте об этом, пишите на +7 900 457 47 00. До конца этого эфирного часа я готова озвучивать все ваши заявочки, которые придут на наш мобильный номер, о котором я сказала, смс, мессенджер Макс, любой удобный способ, на группу ВКонтакте, Костомукша Медиа. Давайте сделаем это лето еще ярче, еще жарче.

0: Попутчики.
1: А с кем же мы разделим ближайший эфирный час? С кем из звездных наших любимых людей? Друзья, сегодня попутчиком этого эфирного часа станет замечательный певец. Любители шансона точно его знают. Это Владимир Ждамиров. Дело в том, что он буквально на днях подарил своим поклонникам и всем слушателям радио «Шансон» свой новый хит. Заодно и клип вышел на его новый хит. Называется песня «Южная мечта». Это яркое, наполненное теплом и солнцем произведение, музыкальное путешествие к берегам двух морей, как говорят создатели. Ну и предлагает вместе с хитом, вместе с Владимиром Ждамировым на пару минут так перенестись в объятия Краснодара, Сочи, Анапы, Туапсе, Адлера и бесконечных южных ночей под звездным небом. В общем, курорты Краснодарского края, друзья, и Владимир Ждамиров прямо сейчас у нас с вами на 105.5.

Тебя туда, где не найдут ветра, там, где наша любовь, как в лучшем кино, такая же сильная, но уже утекла вода, все потеряно навсегда, но ты снова вернешься во снах ко мне, такая красивая. Скомканные мысли мои, телефон не бери, не звони, все когда-то должно уже было закончиться. Одиночество. В кухне я один вместо двоих, и душа моя так болит, а я ждал, что черты эти скоро забудутся. Твоего лица.

0: подсчета.
1: Ну а теперь, друзья мои, красивыми должны быть ваши слова, ваши заявки в эфир и ваши пожелания нашим классным кастомокшанам. Сегодня мы начнем нашу порцию поздравлений с очень красивого повода и поздравим мы жителя Костомукши, костомукшского спортсмена по имени Михаил Сердюков. Дело в том, что Михаил недавно участвовал в Череповце на фестивале триатлона «Энергия русского севера» и показал там просто феноменальный результат. Михаил стал первым в своей возрастной категории, но при этом он выступал на самой сложной, полной железной дистанции. Там и плавание, и велосипед, и бег, причем время такое у него на каждом этапе очень крутое. Так вот, Михаил стал победителем в возрастной группе от 18 до 39 лет. Михаил, принимайте поздравления от ваших коллег-спортсменов Костомукши. Они все объединились, чтобы сегодня вас поздравить с этой победой и желают вам новых вершин, которые, уверены, вам легко покорятся.

А кому же, полетят наши следующие пожелания в эфире, друзья? Прямо сейчас мы это выясним. Напомню, что если вам тоже есть кого поздравить или кому-то хочется передать сегодня вторничный, завершающий июнь привет, то спешите на +7 900 457 47 00. Пишите свою заявку, но и она в эфире, конечно же, прозвучит на радио «Шансон Костомукша». Следующий привет у нас в адрес замечательных девчонок.

В нашем эфире, друзья, можно не только поздравлять, но и говорить спасибо. И прямо сейчас благодарность прозвучит от родителей 9 В-класса и от детей, выпускников 9 В-класса первой школы в адрес классного руководителя Светланы Анатольевны Коростик. Светлана Анатольевна, все родители, все дети присоединяются к этим словам теплым. Во-первых, говорят вам огромное спасибо. Вы не просто давали знания детям, вы стали для них настоящим наставником, второй мамой. Благодарят вас и родители, и дети за ваше бесконечное терпение, за чуткость, за умение находить подход каждому из них. Вы создавали такую теплоту, заботу и уютную атмосферу в классе, что ребята бежали туда с огромнейшим удовольствием. И будем верить, что долгие годы и дети, и родители, и вы, Светлана Анатольевна, будете вспоминать эти годы с огромной теплотой, с огромной радостью.

0: Погоня за звездами.
1: Друзья мои, теперь приоткроем мы завесу завтрашнего дня. Что интересного нам приготовили звезды? Давайте спросим об этом у наших любимых астрологов. Овны, от вас завтра потребуется решительность. Не стоит откладывать разговор, который давно назрел. А вечером, вероятно, хорошие новости, которые будут связаны с финансами или с работой. Тельцы, ваша практичность поможет избежать ошибок. Удачно пройдут покупки, переговоры, любые дела, потребующие от вас внимательности. Кто-то из близких может обратиться к вам за советом. Близнецы, вам среда подарит много контактов, интересных новостей, не исключено неожиданное предложение, которое сначала покажется странным, но позже окажется весьма перспективным. Раки, один из самых удачных дней недели. Завтра вас ждет, обстоятельства будут складываться в вашу пользу, а поддержка может прийти оттуда, откуда вы ее и не ждали. Львы, в центре внимания окажутся вопросы репутации и личного авторитета. Ваше мнение будет иметь вес, поэтому используйте завтрашний день для продвижения своих идей. Девы, у вас появится возможность навести порядок в делах и в мыслях. Полезно будет завершить старые задачи и освободить место для новых проектов. Весы, день принесет интересные знакомства в вашу жизнь, приятные совпадения. Не исключено, что случайная встреча окажется судьбоносной. Скорпионы, придется вам проявить выдержку. Не все события будут развиваться так быстро, как вам хотелось бы, однако ваше терпение поможет добиться лучших результатов. Стрельцы, Вселенная может подать вам завтра важный знак. Обращайте внимание на совпадения, услышанные фразы, неожиданные предложения. Среди них может оказаться что-то, что станет подсказкой для будущего. Козероги, для вас среда станет подходящим днем для решения финансовых и организационных вопросов. Ваши усилия начнут приносить плоды, даже если пока результат не слишком-то вы замечаете. Водолеи, вам захочется перемен, новых впечатлений. Отличное время в среду для обучения, для творчества и поиска нестандартных решений. Рыбы, а ваши эмоции завтра будут очень сильными, но именно интуиция поможет вам принять правильное решение. Вечером астрологи говорят, что, вероятно, в вашей жизни приятные новости от друзей или родственников.

Ой, приятно, друзья, что и лето у нас не сдает позиции, не сдается. Долго мы его ждали в этом июне, прохладном и таком достаточно скромненько. Мы, похоже, все-таки дождались, не знаю, насколько, но давайте кайфовать от каждого дня и от каждого момента, который дарит нам настоящее солнечное, теплое лето. Сегодня в эти минуты в Костомукше плюс 22 градуса, судя по прогнозу синоптиков. Примерно такая же погода ждет нас и в течение среды, причем первая половина среды будет достаточно такой солнечной, приятной, но с обеда небольшую облачность обещают нам синоптики, но это никоим образом не повлияет на температуру за окном. Плюс те же 20-21 градус в течение второй половины среды также рисуют синоптики, и никаких осадков, судя по прогнозу, завтра нам не обещают.

0: все путем.
1: Ну и время анонсов, друзья мои. Сегодня вновь буду вам рассказывать о мероприятиях, которые ждут нас на главном празднике июля и, возможно, на одном из главных праздников года. Это, конечно же, День Металлурга, который празднуется, насколько я помню, в третьи выходные июля. И в этом году праздник стартанет уже начиная с 4 числа. Я вам рассказывала о забеге «Стальная закалка» накануне. Как раз он пройдет 4 июля. Регистрация с 9 утра на стадионе «Школьный». Если вдруг вчера пропустили мою информацию по поводу этого забега, все можно в деталях найти в официальном паблике Карельского Катыша во ВКонтакте. Далее расскажу еще об интересных мероприятиях, которые будут продолжаться вплоть до 17 июля. 17 июля, напомню, апогей праздника, приедет в наш город. На главной сцене, на главной площади нашего города выступит Гарик Сукачев. Также масса других интересных и спортивных, и детских, и интерактивных площадок будет работать до этой даты. Вот о некоторых из них прямо сейчас. Итак, 8 июля в 17 часов на городской площади развернется парк развлечений, который называется «Металлурги детям». Это уже, в общем-то, такое традиционное мероприятие для подрастающего поколения металлургов, для юных горожан, для детей наших сотрудников комбината и всех горожан. В рамках этого парка развлечений, во-первых, состоится концерт творческих коллективов культурно-спортивного центра «Дружба». Ребята выступят, зажгут площадку. Игры также будут проходить.

здесь со всеми желающими. Танцевальный флешмоб, обещают организаторы. Кроме того, будут работать площадки с участием ростовых фигур и аниматоров. На следующий день, это 9 июля, друзья, 18 часов на сцене «Светлый берег» ждет всех желающих программа «Серебряная диско». Это танцевальная программа. В ней примет участие вокальная студия Владимира Приходько. Вообще, можно будет и попеть, и потанцевать. И в этот же день, 9 июля, но уже 18:30, чуть-чуть попозже, на городской площади еще одно мероприятие ждет. Спортивное мероприятие называется «Соревнование по перетягиванию каната». Я так понимаю, в нем будут принимать участие подразделения карельского «Акатыша», поэтому если вдруг среди ваших близких сильные и смелые перетягивальщики каната имеются, приходите их поддержать и за них поболеть. О других мероприятиях, начиная с 10 июля, друзья, я вам расскажу уже завтра в нашей рубрике «Все путем».

Меня, друзья мои, очень зажигают ваши приветы, ваши теплые слова, ваши заявки в наш эфирный час. И очередная заявка пришла в МАКС на наш номер мобильный +7 900 457 47 00. Светлана попросила без каких-то приветов, без каких-то пожеланий, просто хорошую музыку послушать. Александра Буйнова, такой же, как все. Этот хит в исполнении Александра Буйнова, Светлана, конечно же, для вас прозвучит. Ну, а мы вам пожелаем, в свою очередь, замечательного, чудесного настроения на этот вторник. Пусть эта песня и вообще наше радио заряжает вас и хорошим настроением, помогает решать все дела, чтобы все у вас получалось с легкостью.

нас, друзья, вы найдете все, и любимые песни, и теплые слова, и пожелания, и вообще позитивное настроение на остаток этого вторника, поэтому оставайтесь с нами на 105.5, а завтра вновь мы с вами услышимся на нашем с вами месте, вновь будем дарить своим близким и друг другу теплые эмоции, классные, хорошие пожелания, и вообще заряжать друг друга ярче, я думаю, карельского солнышка. В общем, я, Катя Бажова, вас отпускаю в продолжение этого вторника, классного всем настроения, услышимся завтра на 105.5. Всем пока!

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В единую базу IMEI начнут носить данные о каждой активации сим-карты. Операторов обяжут в течение часа передавать туда сведения о подключении к новому устройству. Как пишет Forbes, Минцифры подготовила проект нормативного акта о правилах и требованиях к базе идентификаторов мобильных устройств. Одной из ее основных задач будет блокировка украденных, потерянных и незаконно ввезенных мобильных устройств. Напомню, данная поправка принята в составе второго пакета антифрод-мер. При заявлении об утере или краже телефона оператор будет обязан заблокировать сим-карту в течение одного рабочего дня. Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2020 года.

Ну что, дорогие мои, у нас сегодня с вами день социальных сетей. Вот с их помощью и будем общаться с вами уже очень скоро. В 17 часов стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Готовимся и пока наслаждаемся отличными песнями в исполнении любимых шансонье. Михаил Круг открыл новый час на шансоне. Продолжает Иван Кучин. В Москве 16 часов и 6 минут. Меня зовут Ирина Сотникова. Я всем желаю плодотворного вторника.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто на волнах шансона. Михаил Захарович Шуфутинский в эфире только что. А где можно поприветствовать любимых шансонье вживую? Ну, конечно, на легендарном фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча пройдет с 24 по 30 октября в Турции. Сегодня, кстати, последний день, когда можно забронировать каюту по спецпредложению для семейных пар. Это когда дети до 12 лет проживают совершенно бесплатно. Так что успевайте. Все подробности для лиц старше 12 лет на сайте radioshanson.ru.
1: Ночь проходит, с ней живу не я, память обновляя лица.

0: При слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто я рассказываю о том, что количество угонов автомобилей постоянно снижается. Угонять становится все сложнее, но теневой спрос на запчасти никуда не делся. Поэтому теперь преступники предпочитают автомобиль не угонять, а снимать необходимые детали по месту. Наиболее часто без запчастей остаются корейцы и ушедшие от нас европейцы. Китайские автомобили интересуют злоумышленников в меньшей степени. Предпочтением у злодеев пользуются детали, которые относительно легко и быстро демонтируют.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наша жизнь река, в ней мы не всегда по течению плывем. Часто в ней бурлит мутная вода, и не видно солнца днем.

Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки

Владимир Высоцкий на Большом Каретном, а вы на волнах самого душевного радио, радио Шансон. Как я и обещала, уже в следующем часе будем общаться в наших градских встречах. Дождались, наконец-таки, Романа Шахова. Музыкально этот час зафиналит группа «Республика», но прежде послушаем Максима Олейникова. И чуть позже еще будет для вас прогноз погоды.

0: голосом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России растет рынок добровольного медицинского страхования. Как пишет «Коммерсант», в первом квартале его объем увеличился почти на 17% и превысил 90 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за последние 5 лет. Главная причина – подорожание медицинских услуг. Особенно заметно растет корпоративная ДМС, частные страховки прибавили лишь 2%. В свою очередь страховые компании расширяют программы, добавляя профилактику и возможность застраховать родственников. Евросоюз не собирается вводить полный запрет на получение россиянами шенгенских виз. Об этом заявили в Еврокомиссии. Там пояснили, что государствам-членам объединения рекомендовано сосредоточиться на вопросах безопасности при рассмотрении заявлений. При этом, по словам эксперта Российского союза туриндустрии Михаила Абасова, уровень отказов в выдаче шенгена россиянам остается умеренным. Однако консульства отдельных европейских стран увеличивают сроки рассмотрения заявлений, сокращают доступные слоты и ужесточают требования к документам. Новое общественное пространство появится в историческом здании веерного депо в Москве. Речь о строении, расположенном на Комсомольской площади. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, специалисты переоборудуют объект под выставочную площадь. В депо можно будет организовывать тематические выставки и крупные отраслевые экспозиции, а также сезонные мероприятия во дворе. В российском интернете набирает популярность услуги нейтинга. Как сообщает РИА Новости, исполнитель готов выслушать жалобы на работу, погоду, начальство, соседей и жизни в целом. Отмечается, что такой специалист не будет давать советов и мотивационных цитат. Также растет популярность услуги, когда клиент занимается своими делами, а исполнитель занимает место в очереди и сообщает ему, когда необходимо подойти. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек. Евро стоит 88 рублей 65 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Сергей Трофимов открыл новый час на радио «Шансон» в столице 17.05. Дорогие друзья, здравствуйте. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, дратути, барин. Подъехали таки к нам. Мы так рады, так
1: Наконец-то мы в полном составе. Друзья, у нас сегодня будет не только тема интересная для обсуждения, но и гости.
2: Ах, да-да-да-да, действительно, да, что-то будет.
1: Смекаешь.
2: Такое,
1: да. В 7 вечера, друзья, очень драгоценная у нас будет встреча, что-то будет сиять, сверкать, да, все подробности будут впереди, но если вы любите себя украшать драгоценностями, не пропускайте, смотрите, слушайте эфир «Радио Шансон».
2: Хорошо, я буду, я-то точно послушаю.
1: Ну а пока уходим в онлайн. Подавляющее большинство россиян, 72%, уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета. Да, при этом почти треть, 28%, отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Друзья, сегодня спрашиваем, насколько вам нужен для работы или отдыха интернет? Что делаете в сети чаще всего? Можете ли обходиться без интернета? Кто-то, возможно, так поступает уже.
2: Ну, может быть, хотя ты себя отнес бы к части вот к этой, где 28%, где...
1: Ну, мне все-таки требуется вот как-то
2: требуется.
1: По работе.
2: Я больше, думаю, очень смелые люди так ответили, да, неужели у них получится?
1: Напиши, спросите у кого-нибудь,
2: Спросите и напишите нам.
1: Сеть, да, и напишите.
2: Плюс 7-909-955-103-0. А прямо сейчас у нас Ирина Круг, «Сладкая песня», «Ягода малина». Может,

0: Вот, может быть, вы скроллите, а может быть, вам это вообще не нужно, и вы просто общаетесь с друзьями, присылаете открытки праздничные.
1: Или вечера проводите с кроликами, которых откармливаете, да, у каждого свое. Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса, а именно 53%, отметили, что комфортно провести 1-2 дня. А вот 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц.
0: Ой, смелые. То
1: есть здесь нет такого, что... знаешь, вообще не будет. На месяц?
0: А, на месяц. Ну, на месяц можно потерпеть, да. Вот Наталья нам написала из Мытищи. Дорогие ведущие, с одной стороны, могу прожить без интернета, а с другой стороны, ну, как можно прожить без любимого шансона, который можно видеть, общаться с теми, кто дорог, дарить частичку себя тем, кого люблю и с кем хотелось бы всегда быть на связи, чтобы поддержать, порадоваться и просто сказать спасибо, что вы есть в моей жизни. Спасибо вам, Наталья. Ну, действительно, мы ведь, как сказать, взаимодействуем и пополняем друг друга какой-то информацией, лайфхаками, какими-то советами. Ну,
1: взаимно обогащаем.
0: Да.
1: И музыкой тоже. Прямо сейчас «Лунная дорожка». Юрий Антонов на шансоне.

0: Браво! Евгений Григорьев только что в радиоэфире, дорогие друзья. Ну, а 14 ноября, аккурат через месяц после своего юбилея, Женя, бодрый, активный, выступит на «Эх, разгуляя» в Москве. И вас мы тоже приглашаем в Лайф-арену.
1: Да, Лайф-арена распахнет свои двери для всех любителей шансона. И не только Евгения Григорьева мы услышим с вами, но и Михаила Шафутинского, и Стаса Михайлова, Ирину Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова тоже будет, «Чепики Холла». В общем, артистов очень много для всех, кто старше 12 лет, будет выступление. Так что заходите на наш сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй».
0: Действительно, разгуляемся. Ну, а пока посмотрим, что вы написали, насколько разгульными являются ваши сообщения по теме. Мне интернет необходим прежде всего, чтобы слушать радио «Шансон», поскольку другой способ приема вашей радиостанции в Чите недоступен с 2004 года, сетует Николай Шунков.
1: Вот оно.
0: Также я часто слушаю музыку со стриминговых сервисов и иногда смотрю любимые фильмы. И, конечно же, интернет нужен мне в рабочих целях. Например, графики съемок и изменения по ним мы получаем в мессенджере «Макс».
1: Вообще, вот да, вот тема работы, конечно, я не знаю, как. Ну, как-то же люди раньше обходились, правда, без групп вот этих вот в разных мессенджерах. Как-то созванивались, писали, ответственнее были, да, потому что если позвонил, сказал, то все. В мессенджере раз написал, через 5 минут поменял информацию, потом еще что-то изменилось, что это до бесконечности вот это. Нет-нет-нет, давайте будем более ответственными, что ли. У нас сейчас Любовь Успенская на шансоне. Вот хозяйка своей судьбы.
2: Я хозяйка своей судьбы, и пророчества не боюсь.

0: Спасибо Григорию Лепсу. День действительно замечательный. Городские встречи выходят из отпуска. И у вас, я так понимаю, чувствую буквально через интернет, через эфир, что тоже настроение повышается. Да. На связи Егор. Пишу с Питера, он сообщает. Без интернета никак, целый день в интернете получается. Работаю в доставке, слушаю радио «Шансон».
1: Но если работаешь в доставке, действительно, наверное, как без интернета? Как все вот эти вот заказы? Так, Дуся нам написала нам. Добрый вечер, Ирина и Роман. Ровно месяц прожила без интернета. И без вас, мои любимые. Вчера вернулись домой и сразу включила радио «Шансон». Без вас никакой жизни. Ой, спасибо вам большое. Так приятно, что мы дарим какую-то вот радость, энергию, позитив. Да, здорово.
0: Все не зря, дорогая редакция, все не зря. Добрый вечер. Я не могу без интернета, пишет нам Ирина. Через него слушаю радио «Шансон». В ФМ в нашем городе его нету, еще обращусь к друзьям, они у меня, обращаюсь с друзьями, они у меня в других городах, смотрю всякие видосики с животными, это мой антистресс.
1: А как насчет социальных сетей? Сегодня, между прочим, день социальных сетей, ты знал? Такой вот день сегодня, так что тему-то мы не просто так взяли. Социальные сети наши, все, потому что, ну как перед сном не посмотреть, да, что там произошло, какие новости, события у друзей, опять же, у знакомых, у звезд шансона, тоже можно заглянуть, узнать.
0: На наш сайт обновленный заходите, там много чего, друзья.
1: Вот, да.
0: Сейчас небольшая для этого пауза, ну а потом вернемся, будьте поблизости.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
5: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: судьбу твою.
1: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Друзья, мы сегодня зажигаем яркий факел темы, которая связана с интернетом. А на всякий случай, если вдруг вы только что настроились, включили видеотрансляцию на нашем обновленном сайте радио «Шансон.ру», посмотреть, как себя чувствуют ведущие, что в студии, какие клипы замечательные
2: вернулись
1: в эфире «Шансона».
2: Да.
1: Насколько вам нужен для работы или отдыха, для досуга интернет, что делаете в сети чаще всего? Может быть, смотрите городские встречи, может быть, какая-то переписка с друзьями или по работе.
2: А по поводу животных. Вот нам Ирина писала видосики с животными. Смотреть, как антистресс. Вот я поддерживаю абсолютно, потому что ну вот что-то такое в душе рождается, что ли, когда ты смотришь кошечек, собачек. И тебя как-то, ты успокаиваешься. Тебе настроение поднимается, улыбка на лице появляется.
1: Это у меня первые две минуты, а потом я чувствую, что я старею, что жизнь проходит мимо. Но это затягивает. Действительно.
2: Это затягивает.
1: Без этого можно, потому что кошки, но они и так манипуляторы, а когда еще они в сети тобой манипулируют.
2: Ай-яй-яй. Так, Надежда пишет нам, смотрю вас в прямом эфире, я не могу без интернета, на даче даже любимое радио не послушать. Я захожу далеко в море и ловлю волну и слушаю, а все приложения, онлайн-банк и прочее, вот как совсем человеку без интернета. Я никогда не смотрю телевизор, сейчас вот даже не могу читать, но в данном случае, конечно, как без интернета? Слушать же, если вот есть такие проблемы, как? Слушать надо.
1: Ну, может быть, цифровой детокс, вот как какая-то часть наших слушателей.
2: А вот действительно, да. А как без интернета вот попадать в эти самые онлайн-банки?
1: Просто ногами ходишь для фитнеса.
2: Ой, это же обходиться можно.
1: Это да. Напишите, что думаете по теме. Плюс 7-909-955-1030. Прямо сейчас Михаил Барский и Ольга Алмазова.

0: Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас.

0: Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Еще 4 дома построят в Карелии для расселения аварийного жилья. Один из них в Костомукше. О планах по строительству в регионе рассказал вице-премьер Виктор Рассыпнов. Он сообщил, что уже готовы проекты одного большого дома в Петрозаводске, дома в Костомукше и двух в Кондопоге. Их строительство власти планируют начать сразу при открытии следующих лимитов финансирования. Добавлю, что на днях в Карелии побывал генеральный директор фонда развития территории Василий Купызин. Он оценил эффективность освоения федеральных средств, выделенных на расселение аварийного жилья в регионе. За лето в гимназии Костомукша отремонтируют кровлю. Об этом накануне сообщили в официальном паблике округа. Здание гимназии было построено в 1987 году. Сегодня его посещают более 1300 учеников. Сейчас крыша находится в аварийном состоянии. Во время сильных дождей протечки затронули помещение начальной школы, были повреждены стены и потолки учебных кабинетов. По предварительным расчетам на ремонт потребуется более 7 миллионов рублей. Администрация округа обратилась за поддержкой к карельскому Акатышу, который поможет профинансировать часть работ. Остальные средства планируется направить из местного бюджета. Все ремонтные работы необходимо завершить до начала нового учебного года, чтобы дети смогли вернуться в безопасные и комфортные условия. Поставки топлива в Карелии планируют увеличить. Переговоры об этом ведут власти региона. Как сообщила глава Минпромторга Республики Светлана Астахова, сейчас поставки топлива продолжаются в плановом режиме. Также ведутся переговоры об увеличении их объема и отмены правил на ограничение продажи топлива на АЗС в 20-30 литров. Кроме того, по Колевальскому району властям удалось достичь договоренности о поставках топлива. Загрузка ожидается в течение суток. На прогулочной тропе станет светлее. На набережной озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы устанавливают опоры освещения, и между ними будет смонтирована световая гирлянда. Также в направлении зоны массового отдыха людей в районе Нижнего кольца по улице Мира специалисты продолжат деревянный настил. Власти обещают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной для жителей и гостей нашего города. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможно, небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Елена Ваенга открыла новый час. Въехали в вечер мы, дорогие друзья. 18.06 московское время. Вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго, хорошего, уютного вам вечера в нашей компании, компании «Радио Шансон».
0: Уже через час у нас в эфирной студии будут драгоценные гости.
1: Дорогие
0: и такая же драгоценная тема будет, да. Если любите украшать себя и других людей драгметаллами, смотрите, слушайте, не пропускайте.
1: И других близких людей, я бы сказала.
0: Ну, почему? Может быть, широкая натура. Кто знает. Ладно. Сегодня мы вас в течение этого часа также спрашиваем, насколько вам нужен для работы или отдыха интернет, что делаете в сети чаще всего, и можете ли вы обходиться без интернета? Возможно, кто-то так поступает и в настоящее время.
1: Тут некоторые утверждают, что целый месяц могут прожить без интернета и без нашей замечательной радиостанции, но мне кажется, это невозможно. Невозможно, потому что это очень скучно. Ну и где брать информацию о том, что происходит в мире, опять же? Телевизор включать как бы не рекомендуется, что ли, я не знаю.
0: Интересно, что главным условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. 48% опрошенных.
1: Да!
0: Вот подай мне дом, буду отказываться от интернета.
1: Ну вот живу я в доме, и что, я теперь должна от интернета отказаться?
0: А газонокосилкой как управлять, если нет интернета, да?
1: Да нет, ну просто, а в чем разница принципиально?
0: Напишите, если вы знаете. Прямо сейчас Александр Маршал на радио «Шансон». Наш класс.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Владимир Ждамиров только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, вы нас не только слушаете, но и смотрите. Что касается чиферка, как это выглядит? Вот так, на камеру
1: сразу
0: я показываю.
1: Сразу за чай. Сразу за чай.
0: Все, как говорится, есть видеоряд готов, да, к любой песне. Дом на природе воспринимается как место абсолютной свободы и безопасности, где ты сам себе хозяин. Это невозможно заменить никаким цифровым контентом. Многие россияне устали от постоянного шума, рекламы, новостной повестки и необходимости быть на связи 24/7. Жизнь без интернета на природе становится способом перезагрузить голову, говорят специалисты.
1: Перезагрузить голову? Да. Я бы, наверное, как-то по-другому, ты знаешь, это озвучила. Вот если ты в своем доме, например, ты можешь поставить бассейн там поплавать. То есть ты можешь занять свое время чем-то другим. Когда ты сидишь в квартире, ну нечем особо заняться, ты берешь телефон, а на природе просто есть чем заняться. И вот в этом смысле не то, что там какое-то переосмысление, а просто есть куда девать руки, ноги и время. Вот и все.
0: Угу. Формулируйте лучше, дорогие специалисты.
1: Да, у нас на связи Саша Газарес. Здравствуйте. Тим Бернерс-Ли для нас придумал благо. Ну, как сейчас можно отказаться от интернета? Проведу аналогию. Раньше жили в бараках, и туалет был дырка в яму. Народ переехал в квартиры с унитазами, и тут вы бац такие спрашиваете, а готовы ли вы от унитазов отказаться? И обратно в туалет с дыркой. Ну, конечно, нет, и еще раз нет, говорит Александр. Ну, что-то в этом есть, я согласна. Просто вот...
0: Но если разумно пользоваться, если минимизировать, если не залипать наркотиков, конечно, про интернет, тогда да, может быть, понимаешь, ты думай о своем.
1: Я буду отключили, я про другое.
0: Насколько покраснела Ирина Сотникова, смотрите в нашей видеотрансляции.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Налей, сынок.
1: Согревающий шансон от Михаила Шуфутинского только что в эфире нашей радиостанции. Друзья, и городские встречи продолжает сообщение от Любови. Добрый вечер, это Ставрополь. Интернет меня в последнее время раздражает. Информация иногда бывает безграмотная. Ради лайков пишут такую информацию, что удивляет. Где и что закончил информатор? Особенно психологи, врачи, косметологи такие советы дают. Поэтому интернет для меня это типа телефонного справочника. Хорошо, что у вас бывает... приятные песни, поэтому постоянно слушаю музыку и вашу передачу.
2: Ну, вообще, да. А ты знаешь, есть ведь статистика, на самом деле, зачем людям нужен интернет. Вот как раз-таки на первом месте поиск информации, это 74% россиян заходит в интернет, чтобы что-то найти через поисковики, справочные сайты, чат-боты. А на втором месте у нас потребление новостей. Представляешь, примерно 66% регулярно следят за событиями на новостных порталах, в агрегаторах и мессенджерах. А уже на третьем месте как раз-таки общение. 65% пользователей приблизительно используют сеть, чтобы общаться с близкими. Это мессенджеры, социальные сети, звонки, видеозвонки, вот это вот все. Ну, а потом уже идут онлайн-сервисы, это банки, покупки, товары и так далее. И уже в конце развлечения, досуг и образование.
1: Для развлечений хорошая музыка. Сергей Любавин прямо сейчас в эфире «Шансона».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж вышло, что в последние дни мы столкнулись со сложностями, связанными с заправкой автомобилей. Исходя из этого, рождается резонный вопрос, а можно ли заправлять автомобиль нерекомендованным типом топлива? Например, на лючке вашего бензобака производитель указал 95-й бензин, а вы можете заправиться только 92-м. Страшно ли это? В краткосрочной перспективе нет. Если есть риск обсохнуть и остановиться, а доступен только 92-й, наливайте немного и в путь. Но злоупотреблять такой подменой не стоит. Октановое число указывает на целый ряд параметров топлива. Но если упростить, то глобально на устойчивость к детонации. 92-й детонирует раньше 95-го. Хоть мы и знаем, что смесь в камере взрываться должна, но делать она это обязана в определенной точке и в определенное время. Ранняя детонация, а особенно на высоко форсированных турбомоторах, может привести к выходу из строя поршней, клапанов и других важных узлов. Ровно так же нет пользы и от повышения октанового числа. Если производитель рекомендует второй бензин, лить сотый не нужно. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Зато солнечный штиль будет на бархатном шансоне нашем морском музыкальном фестивале. Михаилу Бублику спасибо и ждем его на нашем празднике, дорогие друзья, в Турции с 24 по 30 октября.
1: Да, на территории отеля «Титаник Дрюк Гольф Белек» все будет происходить, в том числе и послушаем Михаила Шафутинского, Алексея Брянцева, Евгения Григорьева, Султана Лагучева. Евгений Кемеровский будет также. Ждем вас. Сегодня, кстати, последний день, я напоминаю, спецпредложение, когда вы можете забронировать тур. И дети до 12 лет в нем будут проживать абсолютно бесплатно. Подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Заходите, успевайте.
0: С 24 по 30 октября. Дорогие меломаны, хороший загар и хороший шансон. Все это в одном месте для вас.
1: Кстати, Тамара Кутидзе тоже примет участие в фестивале «Бархатный шансон» в этом году. Мы ее послушаем уже очень скоро. Но прежде зачитаем еще сообщение. У нас есть в Максе от Светланы из Алексина. Добрый вечер. Отказаться от интернета? Ни за что. Во-первых, общаюсь с друзьями из шансонского чатика. Мы как одна семья. Удобно оплачивать разные услуги. И любую информацию тоже легко найти. Светлана, соглашусь с вами абсолютно, потому что очень часто мы пользуемся услугами разными онлайн. Не все же онлайн нам, правда? Мы же современные люди с вами.
0: Сейчас даже заказывают продуктовые магазины, там все эти...
1: Про тебя, Ром, песня началась. Про тебя, девочки, он занят.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
7: Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: говорит и показывает радио «Шансон». Огромное спасибо Ярославу Сумишевскому. И вот какое сообщение еще специалисты оставляют для нас с вами. Россияне рассказали, как потратили бы свое время, если бы не залипали в гаджетах и соцсетях.
1: А ну-ка, давай послушаем.
0: 33% уделили бы внимание своему хобби. 25% семье и друзьям. Чуть меньше, 24%, начали бы больше гулять. А 18% сосредоточились бы на спорте.
1: Ну, так это же можно совмещать тоже и спорт, и прогулки. Вот так вот вместе с телефончиком, пожалуйста, гуляйте. Кто же вам запрещает?
0: Ну, в конце концов, можно же слушать радиостанцию нашу онлайн, да? Ты
1: да.
0: Там занимаешься спортом.
1: И заниматься спортом, да, абсолютно.
0: Ну, главное тут все-таки меру знать, потому что без интернета действительно сложновато в 21 веке.
1: Я не знаю, как не знать меру, потому что у тебя куча дел, просто гора каких-то каждый день, и ну нет времени залипать на вот эти вот все...
0: У тебя каждый день восхождение, да, на эту гору или что?
1: Нет, иногда я делаю себе один выходной раз в неделю.
0: Как отвлечь вот таких специалистов по восхождениям?
1: Красивыми вещами.
0: Действительно, чем-то таким высокой пробой, как говорится, вещами.
1: Да.
0: Об этом мы поговорим в следующем часе. Будьте поблизости.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре заявили об отсутствии нарушений прав выпускников на ЕГЭ 2026 года. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. Он также отметил, что количество родителей, принявших участие в экзаменах как наблюдатели, выросло в текущем году на 20%. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ЕГЭ 2026 прошел в штатном режиме. В ходе экзаменационной кампании не было зарегистрировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. Процент от проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Об этом ТАСС заявил режиссер Никита Михалков. Кроме того, будет оплачиваться и так называемый входной билет иностранных кинокартин. Это плата, которую зарубежная студия должна внести, чтобы ее фильм допустили до рассмотрения на предмет показа в России. По словам Михалкова, мера окажет серьезную помощь отечественному кинематографу. Ранее Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять законы о поддержке российского кино и регулировании проката иностранных фильмов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: производницы класски помидорихи. Эх, мент.
1: На правах рекламы.
2: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». В эфирной студии Роман Шахов и сияет взором Ирина Сотникова.
3: Здравствуйте. Я хотела что-то сказать и забыла, что я хотела сказать.
2: Почему забыла Ирина что-то сказать?
3: На девчонок засмотрелась.
2: Потому что у нас сегодня представители Московского цепевязального завода. В гостях Мария Чистова и Ксения Миронова. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, слушатели. Спасибо, что вы нас позвали.
2: Нам очень интересно вообще вот мир, где что-то драгоценное происходит.
3: Дорогое.
2: Да, и, как сказал бы человек, понимающий в драгметаллах Александр Марцинкевич, не в силах я эти цепи разорвать. Вот, да.
3: Такие цепи, видать, хорошие.
2: Московский цепевязальный завод. Расскажите, вот интересно, что за предприятие, да, чем занимается? Кто начнет?
4: Давайте я.
2: Давайте.
4: Московский цеповязальный завод – это бренд, российский бренд, с достаточно долгой историей, более чем 30 лет. Мы производим изделия ювелирные из серебра и из золота, конечно же.
2: Ох, это мы любим.
3: Конечно.
2: Слушайте, ну вот я видел цепочки разные, большие или маленькие. Они очень красивые все, очень затейливые бывают узоры. Сложно ли это произвести? Большие ли станки нужны, или как это вообще делается?
4: Ну, давайте я расскажу.
2: Давайте.
4: Мне будет трудно рассказать кратко. Мне кажется, что все нюансы
2: Маша,
4: важны.
2: Маша, не сдерживайте себя.
4: Вы упомянули, что вы видели и тонкие цепи, и крупные цепи. Цепи вообще бывают разные, множество видов. Машинные цепи, которые производятся автоматным способом на станках, а также цепи ручного плетения. Это, как правило, более крупные цепи. Плетение Гарибальди, Бисмарк, Питон, Итальянка. Я думаю, ваши слушатели знакомы с такими плетениями. И автоматные цепи, которые производятся станками, но технология, в принципе, у них производство у всех одна, просто в одном случае это делается людьми, вручную, в другом случае эти функции переданы, делегированы на автомат. Также цепи бывают полновесные, облегченные. Что еще сказать? Немножко хочу рассказать про производственный процесс, чтобы
2: Давайте,
4: вы понимали,
2: конечно,
4: насколько это на самом деле тяжело, потому что клиент видит уже готовое изделие на прилавке, но на самом деле за этим стоит просто колоссальная работа,
3: да.
4: Тысяча разных технологических операций, и начинается все с подготовки вообще сплава. Вы, наверное, знаете, что золото в чистом виде не используется в производстве ювелирных украшений.
3: Нет. Я не знала. Я думала, там чистое золото.
4: 999-я проба, вы думали?
3: Ну, нет, я слышала 985-я.
4: 585-я, да. Но это означает, что в составе этого сплава 58,5% это золото, а остальная часть сплава это другие металлы, потому что золото само по себе очень пластичный металл. И он как бы неносибельный. Он очень подвержен деформации, подвержен
3: царапинам. Разочарование.
2: Слушай, ну если у тебя действительно будет золото, оно превратится, не пойми во что, оно не будет смотреться.
3: Некрасиво.
2: Ну, конечно. Ты будешь... Или только надо поставить и смотреть, да? Правильно ведь?
4: Да, абсолютно точно. На самом деле в нашем ассортименте представлены цепи еще и 750-й пробы. Да, но самое популярное это 585-я проба, и при производстве цепей все начинается с того, что готовится сплав, из которого в дальнейшем будет производиться проволока, ну, цепи вяжутся из проволоки,

0: готовится сплав, туда добавляются различные металлы, в зависимости от того, какой мы хотим получить цвет, это будут разные добавки. После этого формируется проволока. Проволока бывает разной толщины, ну, тоже в зависимости от того, какую цепь мы в конечном итоге хотим получить. От 0,15, вы можете себе представить, насколько это 15 миллиметра. Насколько это тонкая проволока.
1: Очень хорошее зрение у ваших сотрудников.
0: Да, то есть на заводах, ну, на самом деле человеческим глазом, даже какое бы ни было хорошее зрение, невозможно работать с такими тонкими толщинами. И я знаю, что многие конкуренты не берутся за это. То есть вот это наше уникальное преимущество.
2: Своим глазом, своим, которым я сейчас пока вижу, я вижу, что нам нужно сделать небольшую паузу, буквально на пару минут, и потом мы обязательно вернемся.
1: Чтобы у нас преимущество осталось. Тоже, да. Дождитесь.
3: Городские встречи на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
4: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Совместно с представителями московского цепивязального завода мы смотрели на клип Стаса Михайлова и размышляли, сколько же драгоценностей и сколько драгметалла, да, на руках у народного артиста Российской Федерации. Мария Чистова и Ксения Миронова в гостях у городских встреч. Мы уже кое-что выяснили, как производятся цепи на московском цепивязальном заводе. Еще у нас продолжится лекция от Марии. Но сначала, друзья, будет розыгрыш. Мы вам предоставим возможность стать обладателями подарочных сертификатов от Московского цепивязального завода. Необходимо просто ответить на вопрос. Кто задаст вопрос?
1: Давайте я задам вопрос. В предыдущей части я упоминала, что от лигатуры зависит цвет будущего изделия. Как вы знаете, цепи бывают красного цвета, розового золота, желтого и белого. Так вот, как вы думаете, какой цвет золота самый популярный среди наших клиентов? Розовый, желтый или белый?
0: Самый популярный цвет золота, розовый, еще раз?
1: Желтый или белый?
0: Розовый, желтый, белый. Друзья, пишите, плюс 7-909-955-103-0. Сообщение подписывайте. И вот два первых.
2: Хорошо,
0: у нас две гости сегодня.
2: Я хотела, например, 7 и 11. Вот мне нравится число. 7 и 11.
0: Это она сказала.
2: Нет, да?
0: 7 и 11. Хорошо. Все. 7 и 11 правильно ответивший получают сертификаты от Московского цепивязального завода.
2: Пишите нам, пожалуйста, в Макс. Мессенджер Макс. Вот там я буду вести подсчеты. Никакие другие мессенджеры сейчас у нас не работают. Ответы пишем в Максе.
0: Ну а сейчас рубрика «Технологии» продолжаются. И слово Марии Чистовой.
1: Да, я остановилась на том, что следующий этап производства цепи — это изготовление проволоки, которая бывает разных диаметров от 0,15 миллиметра до 2 примерно миллиметров. Это то, какие диаметры, толщины мы используем на своем производстве. А далее, вне зависимости от того, ручную мы цепь рассматриваем, ручного плетения или автоматного, эта проволока нанизывается, спиралью накручивается на так называемый ригель. Вот чтобы вы понимали, ригель — это такой металлический стержень, гладкий. Он может быть разной формы, может быть круглый, овальный или такой ромбообразный, в зависимости от того, какое звено мы в дальнейшем хотим получить.
0: Формообразующий, да, такой предмет?
1: Формообразующий, абсолютно верно. Да, и мы делаем заготовки с помощью этого ригеля наших будущих звеньев. То есть отрезается каждая спираль, каждый виток спирали, и получаются заготовки звеньев. Дальше я расскажу про производство цепи ручного плетения. Эти заготовочки, каждая вручную берется пинцетом, собирается друг в друга, помещается и вручную спаивается или сваривается.
0: Ого.
1: То есть, да, с помощью специализированной оптики наши профессионалы, наши мастера сваривают, чтобы все швы были аккуратные. Поэтому, да, к слову о сложностях, эта работа очень кропотливая, ювелирная. И, кстати, интересный факт, что в основном, наверное, 99% сотрудников на этих этапах производства у нас девушки.
0: Почему?
1: То есть такие брутальные ручные цепи делают для мужчин девушки.
0: Ну,
1: вы не задумывались? Хотя на самом деле это довольно очевидный факт, потому что девушки, как правило, у девушек мелкая моторика развита лучше, они более усидчивые, аккуратные.
2: Вот оно что! Вот видишь.
0: Давайте проверим сейчас мелкую моторику Ирины Сотниковой. Она за пультом, там все кнопочки небольшие, она запускает рекламу. Посмотрите, как это будет элегантно, друзья.
2: Слушай, а все-таки интересно, что вот у женщин и мужчин, оказывается, в разные функции.
0: Моторику. Студию.
3: Городские встречи на радио «Шансон».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. В ваших радиоприемниках и других гаджетах продолжает сверкать шоу «Городские встречи».
1: Вместе.
0: У нас в гостях сегодня представители Московского цепивязального завода Мария Чистова и Ксения Миронова. И прежде чем мы продолжим увлекательное путешествие в мир драгметаллов, мы сейчас будем подводить итог. Давайте еще раз напомним нашим дорогим эрудитам, какой же вопрос мы задавали.
2: Какой цвет золота самый популярный при производстве цепей
0: варианты
2: у наших клиентов? Варианты ответа – розовое золото, или иначе его называют красное, желтое золото и белое.
0: Угу. И верный ответ
1: – та-да-да-дам!
2: Розовое золото или красное, как его по-другому называют.
0: Я бы не отгадал. Да.
1: Я тоже, и на самом деле все не так тривиально, и среди наших радиослушателей там тоже всего 3 правильных ответа. Вот мы думали, решали, гадали, как быть. К какому решению пришли? Озвучите.
3: Мы решили, что все 3 победителя получат от нас сертификаты.
1: Все 3 победителя, ура!
0: Друзья, значит, мы вас поздравляем. И,
1: и имена скажу?
0: Скажи.
1: Скажи. Значит, Сергей, Наталья и Валерий, получается. Нет, Юлия.
0: У нас есть
1: Сергей, Наталья, Юлия.
0: Ваши номера. С вами свяжутся представители Московского цепивязального завода и уже расскажут, как, собственно, забрать сертификаты.
3: Да, все верно.
1: Поздравляем
0: вас, друзья. Но вернемся сейчас к технологическому моменту.
1: Так.
0: Шоу узнаем, как же там дальше происходит.
1: Про мужчин и женщин?
0: Жизнь драгоценного металла, который надумал стать цепочкой.
2: Да, мы остановились на том, что хрупкие женщины своими хрупкими пальцами собирают для мужчин эти брутальные цепи, звено за звеном, с помощью специализированной оптики спаивают все эти звенья, собирая их в единое полотно, в то плетение, которое мы задумали.
0: А паяют тем же металлом, да, который, из которого делают, или чем паяют? Интересно.
2: Да, я думаю, да, тем же металлом используют специальные... Активаторы спайки. Вот, припой, да. В дальнейшем это все собирается в единое полотно. И такой получается полуфабрикат. Далее он передается на следующий этап. Это обработка финишная, полировка, нанесение алмазной огранки или ручная шлифовка. Это тоже уже зависит от того, какую цепь мы хотим получить. После этого наносится покрытие. Если оно требуется, например, для белого золота всегда наносится родий, сверху покрытие из родия, потому что мы привыкли, что белое золото, оно такого благородного, прям белого цвета, а на самом деле в природе белое золото имеет такой желтоватый подтон.
0: Угу.
2: Вот, поэтому сверху оно покрывается родием, чтобы получить такой благородный, деликатный цвет. Вот, после этого происходит окончательная сборка, уже полотна, к нему крепится фурнитура, соединительные колечки, замки, и, в принципе, вот, если кратко, то так получается цепь.
1: И вот у меня возник вопрос. То есть есть цепи, которые делаются путем автоматизации, а есть,
2: цепи ручного плетения.
1: Да, цепи ручного плетения. Зачем? Почему? Вот почему нельзя все перевести на автомат? Для чего тогда ручные цепи? В чем разница вот это? Вот для чего это делается?
2: Все-таки наших мастеров не заменит ни искусственный интеллект, ни какой автомат. Цепи ручного плетения, их сразу видно, они отличаются визуально от цепей машинного производства. Какие-то плетения невозможно произвести машинным методом, да, еще от этого тоже многое зависит. Например, плетение итальянка, или там его иначе называют питон, оно производится только вручную. Такие ажурные... ажурные узоры такие не собрать автоматом.
1: Очень тонкий.

0: тонкая работа,
1: да,
0: получается.
1: Да, очень тонкая работа, абсолютно верно.
0: И что, и они качественнее получаются? Сборки лучше?
1: У нас на нашем предприятии и те, и другие цепи проходят очень строгий ОТК, технологический контроль на выходе, в 4 этапа. И то есть и у тех, и у других в конечном итоге проверяются и все швы, пайка, которая скрыта зачастую от клиентов. То есть я не могу сказать, что какие-то из них более качественные, какие-то менее качественные. Я думаю, это дело вкуса. Кто-то любит более такие деликатные, тонкие цепи, кто-то любит, мужчины, например, зачастую любят более массивные, такие статусные вещи, которые видно издалека, которые чувствуются на шее.
2: Как выбрать статусную вещь, друзья, и как проверить ее качество, если уже ОТК все прошло, как ваше ОТК это все пройдет? Узнаем чуть позже. Прямо сейчас статусный шанс. Султан Лагучев, «Роза черная».

0: Спасибо, Султан Лагучев, только что в эфире. Сегодня, кстати, у директора Султана Виктории Воропай день рождения. Поздравляем Вику, желаем вдохновения и всех благ. Вот если у вас тоже праздник, друзья, вы собираетесь что-то себе приобрести и думать, да, вот, может быть, какому-то близкому человеку что-нибудь из изделий Московского цепевязального завода. Как выбрать, рассказывают Мария Чистова и Ксения Миронова.
1: С чего начнем? Как вот приступить к этому?
2: Ну да, я уже упоминала, что на самом деле большая часть качества, она скрыта от глаз покупателя, и обычным невооруженным глазом трудно определить. Но на что мы можем обратить внимание? Во-первых, звенья у цепи должны быть все аккуратные, ровные, не должно быть никаких пор в металле, никаких трещин, никаких царапин. То есть новое изделие должно выглядеть...
1: Идеально.
2: Идеально, да, абсолютно верно. Также, что еще важно, фурнитура, замки. То есть вы должны проверить замок. Вы прямо в магазине можете несколько раз его пощелкать, попробовать. Он должен иметь идеальную память, возвращаться в то же самое положение. То есть если уже на этапе покупки вы заметили какие-то неисправности, такую цепь лучше не выбирать. А так, наверное... оценить пайку, сварку без специализированной оптики клиенту будет тяжело, поэтому, я думаю, он должен полагаться просто на производителя. Uh-huh. Вот мы, допустим, можем гарантировать качество. Как я уже упоминала, это 4 этапа контроля качества на нашем предприятии. Вот, поэтому, наверное, стоит доверять... Да, проверенным производителем, да.
0: А гарантия-то есть, вот, чтобы так там все было
2: конечно,
0: нормально?
2: Конечно, конечно. На каждое наше изделие дается гарантия 6 месяцев.
1: Ну, а может быть, есть такое понятие, вот, скажем, прочнее, вот какая-то цепь держится лучше, дольше, она прочнее. Есть такое? Вот здесь можно выбрать?
2: Ну, здесь, я думаю, нужно ориентироваться на толщину все-таки цепи, то есть толщину проволоки, из которой она изготовлена.
0: Вот какой толщины,
1: да. А само плетение разве не играет роль в этом? От того, какое плетение, она будет более крепкой, нет?
2: Ну, множество плетений на самом деле считаются крепкими.
1: Это
2: я даже
1: какие,
2: не могу назвать.
1: Например?
2: Ну, например, бисмаркит. Они у нас представлены как автоматные цепи бисмарки, то есть в более мелких диаметрах проволоки, так и ручного плетения. Бисмарки или иначе гарибальди их еще называют. Якорь. Цепь, то есть самая надежная. Я сама являюсь клиентом Московского цепевязального завода и ношу якорную цепь, такую тоненькую, деликатную. На самом деле она со мной уже 3 года, у меня периодически собака ее зацепляет лапой или что-нибудь такое, ей ничего не делается, хотя это тонкий на самом деле диаметр проволоки, 0,25, то есть это практически минимальный. Вот, но, то есть вот якорное плетение тоже считается очень надежным. Mm-hmm. Панцирное плетение, как у Романа, он нам в перерыве показал,
1: да, демонстрировал.
0: Расскажите еще, у меня серебряное, да, вот это?
2: Да, Роман предпочитает серебро, покрытие оксид, салфет.

0: такие плетения, в зависимости от диаметра, оно может быть как женщине подходить, так и...
1: Вот очень красивое украшение у Ксении. Давайте вот рассмотрим это украшение. Очень большая цепочка. Это что? Расскажите о ней.
0: Ксения сегодня... Кстати, Ксения у нас сегодня даже в двух цепях производства Московского цепивязального завода комбинирует. У нее целый сет украшений от Московского цепивязального завода. Крупное украшение — это плоский снейк. Плетение называется снейк в желтом золоте. И небольшая тоже такая деликатная цепочка — это Сингапур. Да, есть еще такое плетение. Сингапур тоже, я вижу, подвесочка. Я вижу, она так играет очень красиво. Сингапур, она так скручена, полотно скручено, и за счет этого она дает такой шикарный блеск.
2: Перелив, да, да, получается, перелив от цвета.
3: Она этим меня и зацепила в магазине своим блеском и красотой.
0: Тебя выбрала.
3: Да.
1: Снейк, это получается змейка, да?
0: Ну да, да.
1: Друзья, где приобрести все эти изделия? Там, я так понимаю, большущий выбор-то у вас,
3: конечно,
1: да?
3: Конечно.
0: Да, огромный выбор.
1: Мы об этом расспросим наших гостей чуть позже. Сейчас у нас небольшая пауза. И совсем скоро вы узнаете, куда приходить. Может, какие-то акции есть, да, тоже спросим все-таки.
2: Да, все узнаем. Мы про магазины, и про сайты, и про акции. Все-все-все разузнаем, чтобы уже, ну...
1: Где Снейк, Гарибальди и Бисмарк.
2: Куда конкретно идти,
1: да, дождитесь,
2: за
1: скоро мы вернемся с этими и другими названиями.
4: Городские встречи на радио «Шансон».
5: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Еще 4 дома построят в Карелии для расселения аварийного жилья. Один из них в Костомукше. О планах по строительству в регионе рассказал вице-премьер Виктор Рассыпнов. Он сообщил, что уже готовы проекты одного большого дома в Петрозаводске, дома в Костомукше и двух в Кондопоге. Их строительство власти планируют начать сразу при открытии следующих лимитов финансирования. Добавлю, что на днях в Карелии побывал генеральный директор фонда развития территорий Василий Купызин. Он оценил эффективность освоения федеральных средств, выделенных на расселение аварийного жилья в регионе. За лето в гимназии Костомукша отремонтируют кровлю. Об этом накануне сообщили в официальном паблике округа. Здание гимназии было построено в 1987 году. Сегодня его посещают более 1300 учеников. Сейчас крыша находится в аварийном состоянии. Во время сильных дождей протечки затронули помещение начальной школы, были повреждены стены и потолки учебных кабинетов. По предварительным расчетам на ремонт потребуется более 7 миллионов рублей. Администрация округа обратилась за поддержкой к карельскому Акатышу, который поможет профинансировать часть работ. Остальные средства планируется направить из местного бюджета. Все ремонтные работы необходимо завершить до начала нового учебного года, чтобы дети смогли вернуться в безопасные и комфортные условия. Поставки топлива в Карелии планируют увеличить. Переговоры об этом ведут власти региона. Как сообщила глава Минпромторга Республики Светлана Астахова, сейчас поставки топлива продолжаются в плановом режиме. Также ведутся переговоры об увеличении их объема и отмены правил на ограничение продажи топлива на АЗС в 20-30 литров. Кроме того, по Колевальскому району властям удалось достичь договоренности о поставках топлива. Загрузка ожидается в течение суток. На прогулочной тропе станет светлее. На набережной озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы устанавливают опоры освещения, и между ними будет смонтирована световая гирлянда. Также в направлении зоны массового отдыха людей в районе Нижнего кольца по улице Мира специалисты продолжат деревянный настил. Власти обещают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной для жителей и гостей нашего города. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможно, небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 16

0: Вместе поем и отдыхаем душой. Григорий Лепс, рюмка водки на столе. Ну, кто не знает эту песню здесь, на волне радио Шансон, Рита Виноградова. Принимаю музыкальный марафон. Очень рада нашей встрече в этот летний вечер. И каждому желаю провести время хорошо, спокойно, радостно и самыми приятными встречами сегодня. Далее Александр Розенбаум.
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

видела на третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран, фан-фан, тюльпан.

зим, как влаги в ноябре, а город с крышей так красив. Ума лишится, ты скоро про него споешь, чумазый питерский.

0: заплатил за свет тридцатку в самый темный год.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Лисицы на волне передают привет всем зеленоглазым. Кстати, сегодня необычный вторник. Сегодня последний вечер июня. Совсем недавно буквально говорили, все, лето впереди. И вот, пожалуйста, уже первый месяц пролетел. Как же так? Я предлагаю сегодня не торопить время. Оно и без нас прекрасно справляется. В ближайшее время услышим Сергея Трофимова, Евгения Григорьева. И прямо сейчас Владислав Медяник.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу лучше.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже

пролетает. Ох, как бойко жизнь вокруг, и всадник лих, и у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих.

Настасья Самбурская, безответная. А люди летом делятся, кстати, на две категории. Первая – те, кто уже построили планы, как и где будут проводить это время года. Купили билеты, взяли отпуск на определенные даты. А вторая половина пытается вспомнить, куда делся этот месяц и живет по настроению. Получится что-нибудь здесь замечательно. Не пойдет, ну, ничего страшного. А у нас ближайший план на радио «Шансон» – это время для ваших приветов в следующем часе. А прямо сейчас послушаем группу «Сентябрь», а весна впереди.

0: При слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрости и легкого настроения в нашей компании. В студии Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня под хиты на любимой волне.

мелодичных историй к полезной информации. Граждан хотят предупреждать о взятых на них кредитах через госуслуги. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который обяжет банки и микрофинансовые организации сразу сообщать людям об оформленных займах. Сообщение об этом появилось на сайте Госдумы 17 марта. Суть инициативы проста. Если на человека повесили кредит, он должен узнать об этом мгновенно. По новым правилам, кредиторы и бюро кредитных историй будут обязаны направлять уведомления в личный кабинет гражданина на портале госуслуги. Сделать это необходимо будет через 15 минут после того, как данные о договоре поступили в бюро. Кроме того, в сообщении должна содержаться информация о периоде охлаждения, сроке, в течение которого заемщик вправе отказаться от займа без финансовых потерь. Закон призван защитить людей от мошенников, которые оформляют кредиты на чужие паспорта.

музыка снова на паузе, мысли на плей. Запас прочности есть у всего, даже у нашей с вами психики, которая требует защиты от стресса в сложные будни. А в выходные душа просится к свету и свежему воздуху. На лоне природы обычно все складывается, как в сказке. Выходные скоро наступят, и это хорошие новости.

0: Beat. Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: На просторах сети нашел интересный прием для укрепления отношений. Выбрать среди недели день под названием «Я». То есть каждую среду мы с моей второй половинкой не пара. В хорошем смысле этого слова. Мы два отдельных человека. Не спрашиваем, где ты, не планируем совместный ужин. Автономность должна вернуть вкус совместности. Чтобы быть мы, нужно сначала быть я. Вот такой интересный лайфхак.

На календаре снова рабочий день, который неоднократно даст возможность посчитать облака или ворон. Но главное в перерывах между этими подсчетами – успеть решить все рабочие задачи. Дано. Скорость, путь из точки А в точку Б. Осталось выяснить время, которое затратит работник на выполнение поставленной задачи. Под хиты на любимой волне.

От музыкальной гармонии к информационной. Оказывается, Казань и Красноярск возглавили рейтинг городов с самыми вежливыми водителями. На третьей строчке оказался Петербург. Опрос провел сервис по поиску работы «Суперджоп» среди жителей крупных городов страны. Он оценивал дорожную культуру по пятибалльной шкале. Пешеходы выставили оценки местным автомобилистам. Кроме того, неплохими результатами могут похвастаться водители Омска, Перми и Москвы. Также выяснилось, что пешеходов чаще всего раздражает невежливое поведение автомобилистов на нерегулируемых переходах, парковки на тротуарах и брызги воды из-за быстрой езды по лужам. В свою очередь, автомобилистов беспокоит отсутствие поворотников, резкие маневры и чрезмерно громкая музыка в соседних автомобилях, которая мешает различать звуковые сигналы. Вот такая любопытная информация.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка очень скоро вернется, а пока порассуждаем. Красоту часто путают с симметрией, а справедливость с силой. В любой ситуации слушайте свое сердце, оно редко ошибается.
2: Ни за что на свете кашу есть не стану.
3: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса.

Необычные новости подоспели. Философ Александр Дугин предложил полностью отключить интернет в России на теплый период года. Своими размышлениями он поделился в телеграм-канале. Цитата. «Если интернет отключить вообще, особенно весной, люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью. А снова его включить можно поздней осенью. Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек». Конец цитаты. Проводя аналогию с миром живой природы, политолог предложил выстраивать график работы сети по сезонному принципу. По его задумке, летом интернета быть не должно, потому что есть жизнь. Ну а зимой, когда люди, подобно животным, оказываются в берлоге и находятся в своих квартирах, виртуальный мир может выполнять функцию снов зимней спячки. Кроме того, Александр Дугин призвал запретить электросамокаты. Вот такие любопытные

часто слышу от людей, которые всегда работали на дядю, рассуждение о том, что нужно открыть свое дело, якобы это выгодно. Но никто не считает, что тогда твоя работа может перестроиться в режим 7/24/365, поскольку все риски и затраты ты берешь в этом случае на себя. Кроме того, собственный бизнес — это всегда риск, но это не значит, что не стоит рисковать.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Знакомые мелодии очень скоро вернутся, а сейчас вот об этом. Психологи рассказали, стоит ли хранить подарки от бывших вторых половинок. Оказывается, любой подарок вызывает у человека ассоциации. И если, например, он был получен во время хороших отношений, то этот предмет будет символизировать радость. Но если подарок был преподнесен в качестве извинений, то, скорее всего, он вызовет негатив, как отмечают специалисты. В наше время многие пары в целом не могут расстаться окончательно. Это стало сложнее сделать. Даже если люди принимают такие решения о расставании, они начинают наблюдать друг за другом в соцсетях, выяснять, какой образ жизни ведет бывшая вторая половинка, с кем общается, чем интересуется. Короче говоря, попадает в объектив замочной скважины. И многие люди не могут от этого отказаться. В таком случае, если квартира еще наполнена подарками от бывших отношений, то лучше избавиться от таких подарков. С точки зрения ментального здоровья, здесь речь идет об освобождении. Поскольку если человек желает, чтобы у него в жизни появились новые отношения, то для этого необходимо психологически освободить место. Все логично.

От музыки к мыслям вслух. Мы согласны на рассвет жизни, но против ее заката. Если в голову стучится уныние, это совершенно нормально. Так устроена человеческая психика. Настроение может меняться на протяжении всего марафона под названием «Жизнь». Будет много взлетов и падений. Главное в любой ситуации – оставаться адекватным и добрым человеком.

от музыкальных ритмов к ритмам мыслительным и конструктивным. Пожалуй, самое сложное – это собрать правильные конструкторы собственной жизни. Хочется, чтобы тут присутствовали и добрые отношения, и интересная работа, и классная компания друзей, которые с тобой и в огонь, и в воду. Но есть вещи, которые не зависят от конструкторов и планирования. Это обстоятельства. Они могут складываться далеко не в нашу пользу. Поэтому выдыхаем и не питаем пустых иллюзий. Рано или поздно мы придем к своим мечтам, если будем что-то для этого делать под музыку на любимой волне.

0: Социальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От земных новостей к космическим. В Роскосмосе рассказали, из-за чего могут отказать кандидатам в очередном открытом наборе в отряд космонавтов. Пятый открытый набор в космонавты стартовал 4 февраля. Роскосмос опубликовал список требований и объяснил, кому могут отказать. Помимо стандартных ограничений по здоровью, есть и вполне неожиданные. К примеру, кандидату откажут из-за искривления носовой перегородки или близорукости больше 3 диоптрий. А еще из-за огромного размера обуви. Отдельной строкой проходят татуировки. С ними берут, но с оговорками. Рисунок должен быть не больше 3 сантиметров в диаметре и находиться на закрытых одеждой участках. Если кандидат с татуировкой пройдет отбор, наколку придется свести. Претендентам должно быть не больше 35 лет, обязательное наличие диплома по точным, естественным или медицинским наукам со средним баллом не ниже 4 и 3 годами стажа по профессии. Кроме того, ни одной хронической болезни и отличная физическая подготовка. Ну что, к космосу готовы?

вспомнил сегодня за рулем автошкольную шутку. И звучит она таким образом. Ты можешь бросить девушку, жену, пить, курить, но сцепление бросать нельзя.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: от дочки огонек.
1: Группа «Бумер» в вечернем эфире радио «Шансон». Ну а что нужно, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым? Ученые проводят исследование, которое началось в 1938 году и продолжается уже, представляете, более 80 лет. Годами наблюдали за жизнью участников, собирая данные о здоровье, отношениях к карьере. И главный вывод, что на счастье, здоровье и даже продолжительность жизни влияет качество близких отношений. При этом важно не количество связей, а их глубина. Именно надежная, безопасная эмоциональная связь, когда есть возможность быть слабым, быть самим собой, но знать, что тебя принимают, что тебя любят по-настоящему. Я каждому радиослушателю желаю быть любимым, счастливым. И, конечно, желаю вам отличного, хорошего вечера. Меня зовут Рита Виноградова. Прямо сейчас послушаем Валерия Залкина. «Зачем ты стала взрослою?»

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой не сыщешь.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: музыки много, шансон один.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

помогал я песне в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь.

Алексей Петрухин и Анна Семенович, раздели со мной лето. А вы знаете, кстати, что красивые летние вечера нельзя откладывать на потом. Но компанию, конечно, нужно выбирать подходящую, а музыкальное душевное сопровождение всегда здесь, на радио «Шансон». Прямо сейчас Михаил Шуфутинский специально для вас.

совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

И стала быть кислой из далекой щемящей тоски. Улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

спит за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Сколько лет прошло,

небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью.

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как в 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос чуть-чуть.

них очень мало, и штрафбат возвратилась. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали поминать, как ей отдал Витюхин старенький кисет. Она ушла домой в слезах, китет к груди рукой прижав, и все горел в ее огне полночный свет. И уложив его в кровать, всю ночь сидела рядом мать. Потом пошла стирать на речку гимнастерку, хлыстом хлестнул вдали пастух, за речкой сипло пел петух, взлетев на ржавый бензобак 34-ки. Зачем же пьет уж столько лет без руки ветеран сосед, и нафталином пахнут звезды и медали. Стоит у Волги обелиск, на батьку похоронный лист, и улыбается на фото главком Сталина.

забыл. Сзади фары красные да синие, да по глазам так шибко. Объясняться мне пришлось с ним по-английски, да с ошибками. Занесла меня судьба

0: Просто потому что русские.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

народу на суд привалило, и еще прибывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает. А судят жули.

моя. И сидят все глаза проглядели эти самые дядьки да тетки. И семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки. И семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки. А судят жули.

это судят меня, не кого-то. Имя, отчество, все совпадает. Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? Осудят жулика.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

дали или не дали я, только тверже стали я, говорю, Наталья, а чё ты, как фекалия, гонишь на Анталию? Не с такою талией, говорю,

0: Алия. Но зато в Анталии.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один –

за то, что хочешь и есть, и пить, иметь свой хлеб и чашку чая. Чем Бог послал друзей, встречая, за все приходится платить. За то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться. Платить приходится судьбой. Платить приходится.

за то, что хочешь полюбить, без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить. За то, что хочешь просто жить, без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться, платить приходится судьбой. Платить приходится судьбой.

За то, что я не шел по ней ни дня, а воровскую вечную мою оставьте в кодексе на память для меня. Оставьте в кодексе на память для меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2020». 26. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной и разломные

летаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм.

когда бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь, и если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь, и если у тебя есть

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.